0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, а местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.

0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачное с прояснениями погода, а местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.
1: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, а местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.
0: Наши песни.

0: Наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. С 14 по 21 октября в учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдет неделя родительской любви, приуроченная к празднованию в стране Дня матери и Дня отца. В школах и гимназиях пройдут тематические мероприятия, посвященные вопросам семейного воспитания, ответственного родительства и взаимодействия учреждений образования с семьей. Также учреждения могут провести дни открытых дверей для родителей, конкурсы, творческие мероприятия, игры и спортивные праздники, организовать социальные проекты и акции. Кроме того, родителям покажут художественно-документальный фильм «Мамино письмо». Его можно будет обсудить с психологом, представителем Белорусской православной церкви. В Бресте продолжается масштабное преображение пляжа Заречный. Уже подготовлена зона, где будет организована сцена, куда можно будет либо приглашать музыкантов, либо проводить кинопоказы. Планируется установить дополнительно как семейные, так и уединенные лежаки, сообщил генеральный директор городского жилищно-коммунального хозяйства Андрей Гашев. По его словам, также в планах установка детской площадки для ребят с ограниченными возможностями. Уже провели конкурс для изготовления пирса для рыбаков, добавил Андрей Гашев.
0: Новости.
1: Комитет государственного контроля Брестской области сегодня с 9 до 13 и с 14 до 17 часов проведет горячую телефонную линию по вопросам технической инвентаризации и государственной регистрации недвижимости. Обратиться и сообщить представителям Комитета госконтроля о доступности, качестве и сроках исполнения услуг можно по телефонам 21 18 52 21 18 69. Новый гибрид сахарной свеклы вывели в Беларуси. Он сходит и стремительно набирает массу, опережая сорняки и сохраняя иммунитет. Растение обладает врожденной стойкостью к листовым инфекциям и мучнистой росе. Там, где обычные сорта требуют химических обработок, этот гибрид защищается сам. А устойчивость к ризомании, опасному вирусу, разрушающему корни, означает, что даже в больной почве свекла выживет и продолжит копить сахар. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями погода, а местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.
0: Наши песни.

0: Вот так, друзья мои, при этом чувстве беззаботности и свободы в исполнении российского диджей-продюсера Дениса Фёрста о композиции «Switch Out of Mine» мы вспоминаем, смотря на свое отражение, будучи молодыми, действительно такими же беззаботными и свободными еще каких-то 20 или 30 лет назад. Ну, в отражении наших детей, племянников, внуков и так далее, мы, конечно же, продолжаем эту историю, несмотря на понедельник ранним утром. Действительно, рабочая неделя начинается очень бодро, и мы надеемся, что так оно и будет на протяжении всего сегодняшнего дня. Поэтому, собственно, просим любить и жаловать команду «Самого доброго утра». Да, в лицах Юлии Майской, Влада Романенко. А вот, кстати, моя коллега присоединится уже совсем скоро. Ну, а мы с вами зададим приятный тон сегодняшнего утра. Ну и, собственно, вспомним, что же интересного произошло за прошедший уикенд. Будем ждать обратной связи в виде студийного вайбера, который, как всегда, к вашим услугам. Плюс 375-33-99-00-11. Ну что, ну да, действительно, не просто проснуться и увидеть за окном, в принципе, такую же картинку, с которой вы и, собственно, отправляли спать накануне. Вот такая вот, друзья, вереница ночных событий, с которой приходится мириться так или иначе. Ну ничего, прорвем сегодня, мы это сделаем обязательно. Также благодаря хорошим, новостям и, конечно же, музыке проверенной, музыке любимой на волнах радио Брест, как всегда, будем заряжать, иметь в виду все исключения и даже вводные, которые вдруг вам захочется унести на протяжении нашего общения. Так что с 7 до 11 в нашей компании добро пожаловать. Ну и, конечно же, присоединяйтесь далее. Только самые лучшие проверенные композиции. На очереди трек от Мари Краймбери.
1: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Всем привет, дорогие друзья. 7:20. Если вы в нашей компании, мы расскажем вам, что понедельник не может быть противным. Понедельник не может быть промозглым. Понедельник не может быть раздражительным. Мне кажется, я с каким-то раздражением в голосе это говорю. Вам не кажется?
2: Еще бы.
1: Дорогие друзья, на самом деле, правда, и в понедельнике есть что-то прекрасное. Например, как наша рубрика «Что ни день, то праздник», где мы на деле доказываем, что дней в истории одинаковых не бывает. И что понедельник тоже может быть ярким и классным. Ну что, друзья мои, сегодня можно, знаете ли, что отметить? Много всего, абсолютно. Сегодня Международный день вопля разочарования. Как вам такая история? Мне кажется, вот прям... Слушай, Романенко, как ты думаешь, а как звучит вопль разочарования? Вот это что должно быть?
2: Я боюсь пугнуть наших радиослушателей. Это что-то примерно...
1: Вот это, да?
2: Да, ты, слушай, знаешь, слушай, напомнил мне...
1: А у меня вопль разочарования звучал бы так. Не-а!
2: Вот. Ага, в отрицание идешь, хорошо.
1: Да. В общем, календарь действительно наконец разрешил то, чего многие хотели в понедельник. Если день не задался с самого утра, вот прямо сейчас, а настроение просто наружу, можно на минуту выпустить пару, друзья мои, прокричать там в подушку, так как Романенко или так как Маська, да. А, я не знаю, в салоне машины можно это тоже сделать. Главное, чтобы не в рабочий чат, не на соседей. И правда, друзья мои, когда в лифте вместе спускаетесь на работу, а потом сделайте такой глубокий вдох, вот эту вот историю, и спросите себя, что из причин разочарования можно вот поправить прямо сейчас. И есть ответ. Все, друзья мои, включив утреннее шоу «Самое доброе утро».
2: Я боюсь, что с этим самым звуком и с этим самым будильником, когда мы... выдыхаем в начале рабочей недели, знаешь, вот мы просыпаемся и пытаемся как-то войти вот в эти вот рабочие русла. А ты знаешь что, Юль, я тебя все-таки перебью, где лучше всего выпускать пар? В воде.
1: Да, Майская, слушай,
2: в воде.
1: А мне показалось, что в кровати. Да. Ты звонишь так вот коллеге, говоришь, меня сегодня не будет. И потом, и дальше завернулся в кокон. Все-таки вода, да? Ну ладно.
2: Да, вода. Ты знаешь, я знаю, что есть люди, которые сгорают на работе, я знаю, есть люди, которые сгорают в собственной постели, потому что успевают проснуться только с этими мыслями. Понедельник, начало рабочей недели. Божечки, друзья мои, ну пора-то охладиться вместе с Международным днем дайвера. Сегодня действительно мы поздравляем всех тех, кто выбрал стихи воды своей настоящей профессией, делом жизни и признанием. Ну, дайвер — это не просто человек в облегающем гидрокостюме. Это вот именно тот, кто умеет, знаете, сохранять спокойствие там, где царит тишина и давление. Поэтому всех профессионалов хочется поздравить с вашим профессиональным праздником и не путать с водолазом. Друзья мои, дайверы — это для удовольствия, а вот водолазы — это профессия, которая идет от сердца.
1: Друзья мои, в общем, что я могу сказать? Знаешь, ты как-то сказал слово «давление», мне кажется, господи, у всех, у кого, кто сознание, кто сознание вот сейчас включил, что понедельник, опаньки, понедельник. Друзья, всем вам без исключения мы советуем сейчас погрузиться в понедельник, и мы его, правда, сделаем классным, веселым и познавательным. Так что включайтесь, нам с вами по пути.
0: Что ни день, то...

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14 выше 0.
2: Реклама.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый 6

0: сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэш.

0: Лот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в золотой мечте приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки, электрогазосварщиков-газорезчиков от 3000 рублей на руки, слесарей по КПА от 2200 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки, водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки, станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки, трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки, на сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки, слесарей-ремонтников, отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки, уборщиков помещений от 1800 рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 750 40 79.
4: Основано на реальных событиях.
5: Это будет автомобиль для русских дорог.
4: Иван Янковский, Паулина Андреева.
6: Ничего не говорите, можете испортить.
4: Битва моторов уже в кино.
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Радио Брест.

0: Итак, друзья, ну что, самое время нам рассказать вам и напомнить о том, что сегодня понедельник, тадах, тадах, это как, знаете ли, ударом по голове, тадах, вроде пятница, понимаешь? А тут понедельник, ну правда, не успеешь моргать. Ну давай так, продуктивность снижается, настрой тоже падает. Почему? Да потому что во всем виновата осень. Можно было бы так сказать, но мы не те люди, друзья мои. У нас вообще нет виноватых, мы их не ищем, потому что здесь мы устраиваем классную феерию. Даже этим осенним утром готовы заряжать вас по полной программе. А прямо сейчас рубрика «Топ-3 самых», и мы выделим из списка тех, друзья мои, кто... Сейчас просто расскажу, это такая, знаешь, маленькая такая тягучая резиночка. Давай напомним, что у нас в окончании часа тоже есть рубрика, да. Просто чтобы люди заранее написали,
1: если что. У нас действительно есть рубрика «Народная перекличка», поэтому я надеюсь, что вы сейчас максимально активны, друзья мои, поэтому обратная связь в виде студийного вайбера приветствуется. Плюс 375, код 33-39-9-0-0-11.
0: Друзья, еще в окончании этого часа музыкальным у нас рубрика «Сплю и вижу». И если будут действительно какие-то будоражные, судорожные состояния ваши с самого утра, это означает, что вы плохо спали. Возможно, вам приснился какой-то кошмар, а может быть, что-то очень радостное и вас, знаете ли, тревожит, что вдруг радостное во сне, а наяву что-то не очень случится. Рубрика «Сплю и вижу» нами создана для того, чтобы мы разбирали, что же ваши сны означают наяву. Все это в окончании часа, поэтому пишите на указанный номер 33-код-399-0011. Романенко,
1: да.
0: Слушай, сегодня твой день. Сегодня мой день,
1: так.
0: Отчасти. Потому что сегодня день закрытия дачного сезона.
1: Романенко.
0: Это так прекрасно, правда? Это так окрыляет. Просто.
1: Ой, ты знаешь, что дачный сезон не закрыт, он продолжает работать. Он живет, Майска, я тебе так скажу. Особенно это касается тех людей, кто живет на приусадебных и дачных участках, он не заканчивается.
0: Ты сегодня приди и своей любимой женщине скажи: послушай, сегодня же день закрытия дачного участка. Она тебе скажет, знаешь, что не знаю, кого у тебя точно нет. У тебя даже и не закроется, не переживай.
1: Никогда. 364 нас.
0: Вот, слушай, посему я решила выяснить в рубрике «Топ-3 самых», а кто они, знаки зодиака, огородники. Друзья мои, слушайте, возможно, вы в списке. Итак, Овны, вы в списке, да, огородников. Прогрессивный экспериментатор, уверяют астрологи, любит простор, но быстро загорается новая идея и может бросить вскапывание на половину грядки, покупает самые новые гаджеты для садок, газонокосилки, там автоматические поливы. В общем, вы тоже тельцы. Вы что на Овнов смотрите? Вы тоже в списке, Романенко. Прирожденный и преданный огородник, главный фанат земли и порядка. Но даже если был не фанатом, у него этот фанатизм открыли, когда он переехал в Брест. И у него все растет, цветет, пахнет и дает щедрый урожай. На даче работает основательно телец, а потому любит вкусно поесть из того, что вырастил своими руками. Ну и близнецы, между прочим, недалеко ушли. Общительный дачник приезжает на дачу ради компании, шашлыков и разговоров через забор с соседями. И тот, кто главный работает, телец, например, рядом, он его поддерживает. Давай, у тебя хорошо получается.
1: Ой, слушай, ты круговая осенняя порука на самом-то деле, друзья. А вот буквально через композицию мы все-таки попробуем спросить вот в осенний период, ну не у листьев, а у звезд, что же день грядущий нам готовит гороскоп, поэтому дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья, гороскоп на день сегодняшний, 7 часов и 44 минуты. Что вам подкинет этот понедельник? Удивление, либо простоту дня? Разбираемся прямо сейчас.
2: Ну, собственно, начнем с вас, наш прекрасный Овны. Сегодня вам не стоит никуда торопиться, день не требует от вас скорости, а вот наоборот, размеренность будет полезнее. Поэтому делайте то, что нужно, но без спешки и суеты.
1: Итак, тельцы, 12 октября сегодня на календаре. Благоприятный день в октябре, уверяют астрологи. Возможно, непростые беседы вместе с тем, с близкими. Давние претензии могут выйти наружу даже из-за пустяка. Будьте внимательны и аккуратны. Кстати, вопрос сегодня внимания к финансам тоже привлечет.
2: Близнецам сегодня нужно оставаться максимально спокойным в любой ситуации. Это убережет вас от еще больших проблем. Вот если чувствуете, что закипаете, сделайте паузу, как говорится. Скушайте твикс, выдохните и только потом продолжайте.
1: Раки, понедельник астрологи называют для вас днем повышенной обидчивости. Представляете, с высокой вероятностью конфликтов. Этот понедельник такой. Однако для раков это одновременно и благоприятный день, в принципе, в семейных вопросах. Так что делайте ставки на то, что для вас более важно.
2: Львам, возможно, сегодня придет озарение, внезапное решение, догадка или понимание того, что делать дальше. Не отмахивайтесь от этих мыслей.
1: Девы, что до понедельника у вас неблагоприятный день какой-то сегодня у вас будет, уверяют астрологи. Однако звезды советуют использовать этот понедельник для упорядочивания дел, планирования и завершения того, что давно откладывали на потом.
2: Ну что ж, весы, помните одно, что всякий эксперимент по-своему рискован, но не попробуешь, как говорится, не узнаешь. Поэтому сегодня как раз-таки такой день.
1: Весы, вам сегодня день обещает чего? Хорошее настроение, уверяют астрологи, хотя защитные силы организма ослаблены после активных весов. Часы выходных. Ну и не стоит себя сегодня перезагружать. Вот такой совет от астрологов.
2: О, что-то мы по весам прям два раза пошли.
1: Правда?
2: С тобой. Я вот только сейчас это понял. Ну и ничего, кстати. В скорпиончике тоже мы вас не обделим вниманием. Сегодня стоит как можно больше времени провести с семьей. Ваши близкие нуждаются в вас не только в помощи, но и в присутствии.
1: Стрельцы, сегодня 12 октября. Захочется больше движения, новых людей, впечатлениям. Слишком жесткий график быстро начнет раздражать. Однако не берите, стрельцы, за дела, в которых вы не уверены на 100%.
2: Козероги сегодня будут подобны динамо-машине в связи с исключительной подвижностью. Вы везде успеваете, все делаете, всем помогаете. Вот такие вот вы молодцы, козероги.
1: Выдайте-ки, сегодня благоприятный день, уверяют астрологи, но может принести какие-то дополнительные расходы этот день на быт и на семью. Кстати, водолеи, избегайте сегодня мелких ссор.
2: Ну и рыбки, начиная с сегодняшнего дня, вам предстоит хорошая возможность заняться учебой. Что-то, чему вы уже давно хотели научиться, наконец-таки станет доступным.
1: Ну вот такой день. Сегодня понедельник, друзья мои, пусть и сложный, возможно, где-то будет в ваших делах, зато начинайте его с нами, тогда он будет отличный, громче.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос «Эковак» с «Дибот Т-30С» для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало. Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио.

0: Народная перекличка.
1: Ну что, народная перекличка, друзья мои, готовы перекликаться? Здесь мы, Юль Майская, Влад Романенко, в студии прямого эфира. Ну а где вы слушаете нас сейчас, рассказывайте, какой населенный пункт на связи и какой прекрасный человек тоже слушает нас в данный момент. И я знаю, что одна девушка слушает нас и с самого утра это делает, и фото прислала, как из фильма ужасов. Да, но это правда. Значит, Елена пишет нам: доброе, очень раннее утро понедельника. Всем прекрасного настроения. Барановичи на связи. Барановичи, дорогой город. Город уютный, классный, с потрясающими людьми. Вам летит огромный привет от команды утреннего шоу «Самое доброе утро». Но вот это фото среди леса, посмотри.
2: Ну, посмотри.
1: Нет асфальта, значит, Елена едет где-то в лесу, выслала нам фото из машины. Правильно, оттуда выйти страшно, потому что, подожди, а вдруг лось? Вот а вдруг такой лось вышел, кофе не нальете?
2: Кофе не нальете? Ой, хорошо. Слушай, а я вот представил, что, в принципе, картина такого типичного грибника, в какое бы время вы ни собирались, раннее утро показывает постоянную ночь. Это я вот сегодня с самого утра говорил. А просыпаетесь, значит, темно. Засыпаете, темно. А где ж утро? Рассвет, солнце и закаты.
1: Это забудь, потому что посмотри на это фото и утро туманное, грибное. Да зачем
2: подожди,
1: мне эти грибы?
2: Лето? Эх, лето. Лето красное. Будь со мной. Ну нет, нет, все.
1: Романенко, туманное утро, понимаешь? Сегодня так или иначе ежики в тумане, вероятно, многие кто... Так, Лен, давайте так. Это вы откуда? Я
2: и
1: понимаю.
2: И куда?
1: Кажется, на работу. Но если это на работу, вы что, лесником работаете? Понимаете, так и хочется спросить. Но правда, фото, вот Романенко, не знаю, как тебе, а мне ужасающе.
2: Ну, жутковато, как тебе сказать.
1: Лен, ну спасибо огромное на самом деле за это фото. И спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что вы добрались, куда ехали, и с вами все в порядке. Но такое фото больше не надо присылать мне. Мне нехорошо.
2: Ой, слушайте, ну тут тоже в полку прибыло. Владимир написал: утро доброе, всем хорошего настроения. Вот Володь, кстати, на опережение сработал и посмотрел, сколько дней до Нового года осталось. 80 дней и 16 часов. Все, Володь, можно расслабиться и ехать спокойненько на работу.
1: Володь, послушайте, а вот как у вас сегодня настроение? Рассказывайте. Готовитесь ли вы? На сколько сантиметров отросла борода? А какой она будет в новогоднюю ночь? Это тоже нам все интересно.
2: Это очень нехитрый вопрос. Уверенный, молодец, мастер. Продолжай в том же духе.
1: Послушайте, это наш Брестский Дед Мороз,
2: согласен,
1: который поздравляет деток, понимаешь, которые остались и без попечения родителей и так далее. А поэтому Владимир, конечно, большой молодец. Молодец, вам летит привет.
2: Ну что ж, всем остальным, друзья, присоединяйтесь к нашей компании. Дальше только самая лучшая и проверенная музыка.
3: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. В Бресте с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон. Подачу тепла начнут в объекты социальной сферы и жилищный фонд. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Брестской городской ЖКХ Андрей Гашев. В первую очередь потребителей – социальные учреждения, детские сады, больницы, школьные учреждения. Потом приступим ко второй очереди – жилищный фонд. И в третью очередь будем подключать остальных потребителей, рассказал Андрей Гашев. С приходом холодов растет не только спрос на электрообогреватели, но и число пожаров, причиной которых становится их неправильное использование. Оставленные без присмотра самодельные или неисправные приборы за считанные минуты уничтожают жилье и уносят жизни. Как избежать трагедии, рассказал начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Комарчук.
2: Прежде всего необходимо отметить о том, что любой обогреватель электрический, он должен эксплуатироваться в соответствии с паспортом заводом-изготовителя. И, конечно же, эксплуатация незаводских электрообогревателей категорически запрещена. Перед эксплуатацией электрообогревателя необходимо в обязательном порядке изучить инструкцию, а именно раздел «Пожарная безопасность» либо «Безопасность», и обеспечить его эксплуатацию в строгом соответствии с инструкцией. Запрещается, конечно же, оставлять электрообогреватели без присмотра, если этого запрещает инструкция. И, значит, необходимо четко понимать, можно ли включать электрообогреватель через удлинители или через сетевые фильтры, и, значит, каким образом электрообогреватель должен устанавливаться, на каком расстоянии от горючих предметов и горючего имущества. Это все изложено в инструкции. Одно необходимо отметить, то что сушка одежды, какого-либо горючего материала на электрообогревателях категорически запрещена.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте на пляже Заречный установили камеру с искусственным интеллектом. Система в реальном времени отслеживает заплыв за буйки. При нарушении границы сразу формируется сигнал в центр МЧС. Это сокращает время реагирования и спасает жизни. 24 октября в Жабинке состоится семейный гастрономический фестиваль «Жабинковский драник». Праздник пройдет на городской площади. Начало в 15 часов. Жители города Спутника и гостей приглашают на яркий осенний праздник, главным героем которого станет любимое белорусское блюдо. И в завершении. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Всем привет, дорогие люди. 8:06. Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юлия Майская, Влад Романенко встретились здесь в прямом эфире за долгое продолжительное время отсутствия. Да, правда, здесь.
2: Был дело,
1: потому
2: да.
1: что кто-то, знаешь ли, отдыхал, а кто-то кому-то завидовал, понимаешь? И радовался одновременно. Романенко, мне кажется, да. ты, находясь в отпуске, успел сделать абсолютно все возможное и невозможное. Но, по крайней мере, я верю в то, что у тебя грязной посуды-то и в раковине не оставалось, потому что времени у тебя было вот столько для того, чтобы ее вымыть, посмотреть классный сериал, съездить в путешествие, отдохнуть, впечатлиться, разочароваться, а потом встрепенуться, выйти на работу, а потом хотеть домой. Я к чему веду, Романенко? Ты знаешь, сегодня 12 октября, и сегодня отмечается праздник чистого стакана. Нет, вы, пожалуйста, не уводите в ту сторону, в которую вы уже повели. Я вижу, вижу. Чистый стакан, друзья мои, это уже половина хорошего напитка, да? Будь то вода, чай или компот. Вообще праздник, на самом деле, напоминает, что посуда должна блестеть, а не стоять в раковине с пятницы с видом, знаешь, заслуженного пенсионера, я бы сказала. Отметить просто. Вымыть собой стаканы, налить чистой воды поутру, что-нибудь приятное добавить, может быть, сок лимона, и выпить все это дело на кухне, посматривая в окно и составляя планы на день сегодняшний, либо просто ни о чем не думать и пускать самую свободную мысль в космос. Все будет хорошо, и водичку попивай. Мы же все знаем, правда, о пользе чистой воды ранним утром после пробуждения.
2: Да, конечно, знаем. Я хочу тебе сказать, что по жизни стакан все-таки наполовину полон, друзья мои, потому что в стакане всегда все что-то да и остается. Ввиду каких-то приятных, я надеюсь, обстоятельств из прошедших выходные, что-то капнуло, что-то было обсуждено, и в любом случае, видимо, знаете, водичка с лимончиком пошла многим на пользу, друзья мои, раз вы уже находитесь в тонусе и отправляете нам сообщение. Ну, собственно, хотели и расскажем, друзья, будьте внимательны на дорогах Бреста и Брестской области. Вот Сергей, автокомплекс Брест, написал нам, что на Дубровке 33-я школа не работает светофор. Друзья, вот в такой ситуации у нас стакан наполовину пуст. Так что следите за дорогой, за стаканами и за светом светофора.
1: Вообще, я предлагаю стаканы в сторону оставить после выходных, друзья мои, и взять ароматную, красивую чашечку туда, кофе залить, такого же ароматного, как и чашечка, возможно. Да, обязательно, друзья мои. Ну, а перед этим, правда, стакан чистой воды, коль заговорили мы про стакан, что делает чистая вода, вот, собственно, чуть-чуть тепленькая ранним утром. Вот ты знаешь, Романенко, расскажи.
2: Да, я знаю, да.
1: Давай.
2: Улучшает пищеварение.
1: 100%?
2: Да. 100% работает у нас ЖКТ.
1: Да.
2: Да, главное, чтобы при этом работали наши светлые головушки после вот таких вот приятных и теплых изливаний и вливаний, друзья, называйте как хотите, чтобы можно было спокойненько отправиться на свою любимую работу и ни о чем не думать.
1: А еще, конечно, стакан воды чего делает? От обезвоживания спасает.
2: Утоляет жажду.
1: Это очень правильно, потому что обезвоживание вообще не показано никому ранним утром. Пейте вкусную теплую воду с лимоном, не болейте.
2: Прекрасно.
1: Ароматный кофе, классная музыка, отличная компания в виде Майской и Романенко, друзья мои. Вот так пусть начинается легко и бодро ваш понедельник.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
4: «Провиденс» наделяет речью свою морскую свинку.
5: Это не сработает. Это мой голос!
3: Летим в кругосветное путешествие вместе с «Провиденс» и ее говорящей морской свинкой.
4: Я лечу!
5: В этом и проблема!
3: «Волшебное перо» в кино с 8 октября.
6: Категория 6+.
7: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
8: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
9: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Всем привет-привет, дорогие друзья. Ну что, самое время у нас. Люди о людях. Наша рубрика «Романенко».
1: Именно.
0: Где она? Диджей.
1: Сейчас надо найти.
0: Друзья мои, ну что, мы можем вам сказать, что в эту рубрику «Люди о людях» может попасть абсолютно каждый из вас. Здесь мы, безусловно, рассказываем о самых знаменитых со всего мира, об их привычках, об их интересах. Но в этой рубрике можете появиться и вы, и стать, конечно же, автором того, о чем мы будем говорить. Вот я, например, знаешь, в рубрике «Люди о людях» могу с гордостью заявить, что я невероятно горда нашими многодетными семьями, которые живут в Беларуси, потому что вот семья из Кобринского района представила Брещу на финале конкурса «Семья года». И прошло это все 10 октября во Дворце спорта в Минске. Это было просто невероятно фееричное. Там, значит, за звание боролись 7 многодетных семей. И наши большие молодцы представили Брещу, конечно же, на самом высоком уровне. Поэтому, друзья мои, семья, да, вот я уже сказала, да, семья из Кобринского района. Замечательные, молодые, красивые родители, у них детей, поэтому мы готовы говорить о наших людях в рамках рубрики «Люди о людях».
1: Да, действительно, не только готовы говорить, но еще и готовы поддерживать всячески, если речь касается личных, семейных отношений, кстати, о которых недавно заговорили популярные звезды российского шоу-бизнеса. Вот, например, Мона и Наваи заключили необычный договор после расставания с возлюбленными. В общем, на одном из интерактивных шоу они договорились о следующем. В общем, если они не женятся и не выйдут замуж в ближайшее время, то, в общем-то, да, заключат союз друг с другом. Ну, Наваи вроде как согласился, сказал, а давай. Поэтому, ну, ничего, значит, следующий альбом будет уже конкретно про него, если речь заходит о написании альбома со стороны исполнительницы Моны. Ну, в общем, как-то какие-то такие вот эти вот межличностные перипетии для меня лично непонятные. В общем, звезды ругаются, звезды женятся, ссорятся, расходятся и сходятся вновь. Но, знаете, что самое важное? Это семья, которая является настоящим символом, знаете, вот белорусской семьи. Вот действительно есть кем и чем гордиться, поэтому поздравляем вас.
0: Друзья мои, по поводу того, что поздравляем вас, это очень хорошо. Вот ты знаешь, можно поздравить, например, мужа с женой, которая встает раньше, чем он, готовит завтрак, а потом милый, завтрак готов, когда она неспешно его провожает на работу. Это такая жена, которая не работает. Она просто не работает. И чего ему уже с бутербродом не провожать и, понимаешь, с яйцами пошел на работу, я уж не знаю. Друзья мои, а все остальные чего? Тоже так могут, даже если трудятся и работают. Ну что, мы просыпаемся вместе, залетаем в этот день вместе, друзья мои. За окном, посмотрите, просветлело, значит, в головушках тоже должно быть уже ясно. Вот с таким настроем продолжаем этот день.
2: Люди о

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14 тепла.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
6: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков-газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников, отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 750 40 79.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши песни.

0: загадать желание на падающую звезду. Это самая, знаешь, вот эта распространенная история, да? А, вот скажи мне, когда-нибудь у тебя бывало такое, что ты загадывал желание, когда падала звезда, и все мы в детстве это делали, правда, до перегонки, лишь бы успеть, лишь бы желание какое-то придумать. Вот когда-нибудь было такое, что оно исполнялось, а?
1: Ты знаешь, что ни разу, признаюсь тебе честно, загадывал тысячи раз и ни разу не сбылось. Я вот думаю, а в чем дело? В качестве загадываемого желания или все-таки, знаешь, перепутать звезду с каким-нибудь спутником? Но тоже дело-то не из простых. В общем, нет, Юлечка, не сбывалось.
0: Вообще, на самом деле, ты знаешь, оказывается, традиция загадывать желания при виде падающей звезды уходит своими корнями, конечно же, в древние мифы, Романенко. Поэтому миф — это желание. Загадай, обязательно сбудется. У многих вообще, на самом деле, древних народов существовали поверья, что каждая звезда на небе связана с человеческой душой. Я даже помню, что в детстве такой бабушка рассказывала. Вот, например, душа новорожденного загорается при рождении, а падающая звезда означает, что кто-то, собственно, покинул этот земной мир и так далее, и так далее. В общем, много всего, но вот этого мы всего не помним, а то, что на падающую звезду желание может исполниться, да. Но слушайте, друзья мои, может быть, у вас действительно когда-нибудь было такое в жизни, что на падающую звезду действительно желание исполнилось. Если есть такой индивид, я бы сказала, уникальный человек, ну дайте знать. И еще какое желание тоже можете похвастаться. 33-код-399-00-11. Когда-нибудь на падающую звезду желания осуществлялись у вас? Расскажите.
1: Слушайте, ну единственный миф, вот, который становился былью лично у меня, Юля, это, наверное, стиральный порошок. Но вот не в рамках рекламы. Хотелось бы вспомнить интересную статистику. Оказывается, названа одна из самых распространенных бытовых проблем у зумеров. В общем, собрали людей в одном помещении, закрыли, дали листочки, значит, все стали голосовать. Ну и в итоге выяснилось, что порядка 69% опрошенных зумеров совершенно не умеют пользоваться стиральной машиной. Но это действительно какой-то такой вот современный проблема общества, поскольку функций там много, а, знаете, у молодежи есть только одна. Знаете, постирать да высушить. Все, достаточно вот эти вот две крутелки, которые, или две кнопки, которые нажал, и, собственно, появился результат. Самое страшное другое, когда многие опрошенные признавались в том, что пытались носить абы какую одежду, только чтобы она была чистая. То есть это могло как-то не сочетаться с их вкусом и правилами, например, поведения в обществе. Так что, если вы увидите какого-нибудь молодого человека в шортах и футболке осенью, не ругайтесь на него. Просто есть некоторые проблемы с бытовой техникой у человека.
0: Слушайте, нет проблем, если у вас есть родители, потому что родители всегда подскажут, как включать стиральную машину, как стряхивать это вещи, да, и так далее, и так далее. Друзья мои, это удивительная история, как мы вырастили такое поколение, да, но мы еще поколение тех, кто, собственно, понимает и физический труд, да, что это такое, зачем он нужен, и как кнопки на стиралках нажимать, и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день молодые люди, они вот такие. И хорошо, что, еще раз повторю, есть родители, которые во всем помогут, особенно разобраться с кнопками. И потом, знаешь, вопрос такой к маме: мама, ты откуда знаешь? Да вот оттуда. Вообще будем петь, на самом деле, на этой неделе хвалу и честь абсолютно всем родителям без остатка, потому что в нашей стране, в Беларуси, отмечается неделя родительской любви, дорогие друзья, да, с 14 по 21 октября. Все почему? Потому что 14 октября у нас День матери, да, а 21 октября – это День отца. Так вот, знаешь, интересную статистику относительно мам и пап вообще в Беларуси обязательно расскажу, только чуть позже. Романенко, тебе точно понравится.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
8: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Ну что, Романенко, ох, давно у нас в эфире не было этой нашей самой рубрики, которую мы, конечно же, затестили на наших радиослушателях там, в центре Бреста, на Советский. Помните, как это было? Это круто. Но на самом деле, Романенко, честно тебе признаюсь, я очень соскучилась по нашей рубрике, поэтому лови мой вопрос сразу. Значит так, расскажи мне, пожалуйста, вот какой он твой главный источник энергии? Ну-ка.
2: Ты знаешь, тут хороший отдых, это любимый сериал, это вкус. Еда. И, как выяснилось, все-таки смена дислокации, место отдыха, это путешествие майское. Вот до этого никогда не думал, что вот так сильно вдохновлюсь просто, знаешь, какой-то вот сменой отдыха, да, деятельности. Вот, ну, классно, ты знаешь, вот самолет, море, машина.
1: Ну, слушай, многие же говорят, что действительно смена обстановки и картинки в том числе дает тебе результат, что ты перезагружаешься, а значит, как будто, знаешь ли, переобновляешься. Что ли? Ну, вот так.
3: Поэтому, главное не перебываться.
1: Романенко, знаешь, главное в полете не перебываться.
2: Вот это правда.
1: Как говорят, а просто лететь в самолете с точки А в точку Б, правда?
2: Да, это правда. Юля, вот у меня такой вопрос. А вот коротенечко, скажи, пожалуйста, вот когда ты была ребенком, как ты представляла себе взрослую жизнь?
1: Ты знаешь, на самом деле, вообще не так, как сейчас живу. Я представляла свою жизнь, во-первых, это 100%, в белорусской деревне у меня обязательно должна была быть конюшня, по моим представлениям, и я должна была быть, по своим вообще каким-то детским мечтам, фермером. Правда. О-о-о. Это когда я делаю сама творог, это когда у меня свое собственное масло, это когда рядом поле, класс. Это когда у меня, понимаешь, куры, гуси и так далее. Оно есть, но на маленькую такую долю. Поэтому, ты знаешь, вот я сейчас это говорю, и мне так на душе от этого тепло становится. Я прям верила, что так оно в жизни и будет. Но маленькие коррективы внесли в сюжетную линию моей жизни свои какие-то изменения.
2: Ну, достойно.
1: Так, Романенко, 8.54, чтобы новости вовремя вышли в начале часа. Так. Мой следующий вопрос. Лови тебя. Давай. Очень быстренько. Расскажи мне, какая рабочая задача у тебя раздражает больше всего?
2: Ой, рабочая задача. Слушай, меня вот, как ни странно, раздражает вот именно письменная работа. Если нужно что-то написать, если нужно что-то распечатать, найти какую-то информацию, донести ее в письменном виде, вот, как-то, знаете, вот говорливым письменным рознь. Так что говорите. Получается лучше, писать получается хуже, поэтому выбираем из наименьших зол.
1: Да. Есть такой момент, да, когда нужно собрать слова на бумаге.
2: Очень
1: и тут
2: сложно,
1: начинается тяга тяжная.
2: Это правда. У меня тоже есть такой вопрос уже на проконце, скажем так, этого часа. Юль, скажи, пожалуйста, вот у нас практически год уже заканчивается. Вот все-таки есть какие-то приятные моменты, которыми ты стремилась и все-таки выполнила их?
1: Абсолютно не было ничего. Это была работа, работа и еще раз работа. И как ты действительно в рамках работы, ты как-то забываешь о том, что существует правда другая, невероятно интересная, классная жизнь. Ты как-то об этом забываешь. Потому что на какой-то период и момент вообще работа для тебя все. Она не то, что на момент, она для тебя все. Но вот здесь, ты знаешь, если я подумала не выстроить правильную, грамотную роль ты и работа, она по отношению к тебе и жизнь после работы, не будет абсолютно никакого толка, потому что после этого чего начинается? Правильно, тара-тара-там, пу, выгорание.
2: Хорош тост.
0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро». Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро.
1: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: В 2026 году Всебелорусскому народному собранию исполняется 30 лет. ВНС – ключевой элемент политической системы Беларуси. Страна отказалась от радикальных западных реформ и пошла своим путем, где стратегические решения принимаются с учетом мнения народа. После распада Советского Союза многие заводы не выдерживали конкуренции, а резкие преобразования грозили закрытием предприятия безработицей. В 1996 году прошло первое Всебелорусское народное собрание, которое поддержало курс Александра Лукашенко и приняло программу социально-экономического развития. Уже в 2003 году Беларусь впервые достигла валового продукта выше уровня 1990 года. В 2022 году ВНС получила конституционный статус и стала четвертой ветвью власти, укрепив политическую систему и создав механизм защиты от решений, угрожающих стабильности. В Минске во Дворце спорта прошел финал 7-го республиканского конкурса «Семья года». 7 семей из всех областей Беларуси и Минска представили творческие визитные карточки, в которых рассказали о своих традициях, увлечениях и семейном укладе. В рамках задания «Семья. Формула счастья» прошли конкурсы для мам, пап и детей. Также семьи рассказали о своих социальных проектах, посвященных Году белорусской женщины. Победителем конкурса стала семья Свиридюк из Кобринского района Брестской области. Также семья забрала номинацию «Золотые руки» за свой социальный проект. Каждая семья финалистов получила денежный приз в размере 2000 рублей, а также новый телевизор. В Брестской области продолжается уборка сахарной свеклы. Из-за летней засухи и жары урожайность на пострадавших участках была около 400 центнеров с гектара. Но дождливый сентябрь исправил ситуацию. Корнеплоды набирают массу, а сахаристость достигла 16,25%. В Барановичском районе накапывают более 550 центнеров с гектара, в Ляховичском – 540. В открытом акционерном обществе «Крошин» получает в среднем 600 центнеров с гектара при сахаристости 16,6%. Уборка ведется по графику. Свеклу без накопления в Кагатах отправляют на Жабинковский сахарный завод, который перерабатывает около 10 тысяч тонн корнеплодов в сутки. В прошлом году Брещина собрала рекордные 1 миллион 300 тысяч тонн. И в нынешней мощности завода также будут загружены.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня с 16 до 18 часов состоится прямая телефонная линия с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Брестскому центральному избирательному округу номер 2 Ольгой Васильевной Степусь. Телефон прямой линии 32 20 14. Также сегодня с 16 до 18 часов в кабинете 115 Дворца водных видов спорта состоится личный прием граждан. Нотариусы Бреста и области 14 октября проведут масштабную благотворительную акцию, приуроченную ко Дню матери и старту недели родительской любви. В этот день многодетные мамы и папы, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут абсолютно бесплатно получить квалифицированную правовую помощь. Подробнее о том, как будет организован прием граждан в Бресте, расскажет специалист по связям с общественностью Главного управления юстиции Брестского областного исполнительного комитета Татьяна Шкапич.
3: 14 октября 2026 года Главным управлением юстиции Брестского облсполкома совместно с Брестской областной нотариальной палатой, Белорусской нотариальной палатой, Брестской областной коллегией адвокатов, Брестским областным управлением Фонда социальной защиты населения будет проведена акция по консультированию граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов юстиции и органов социальной защиты, проводимая в рамках недели родительской любви, приуроченной к празднованию Дня матери и Дня отца. Место проведения: город Брест, проспект Машерова, 6. Время проведения 14:30-16:00. Телефон для предварительной записи 80-162-30-16-16.
2: В Брестской области с 12 по 16 октября проводится неделя борьбы с раком молочной железы. В 1993 году Всемирная организация здравоохранения «Октябрь» был объявлен Всемирным месяцем борьбы против рака молочной железы, а 15 октября – Всемирным днем борьбы с раком молочной железы. В настоящее время в рамках государственной программы «Здоровье нации» на 2026-2030 годы в стране реализуется проект «Профилактика и ранняя диагностика рака». Одним из направлений проекта предусмотрено выполнение выполнения мероприятий по ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы в рамках диспансеризации. При подозрении на заболевание женщины направляются в онкологические диспансеры для дальнейшего обследования. В поместье Деда Мороза Национального парка Беловежская пуща торжественно открыли новую тематическую детскую площадку, которая объединила сказку и заботу о безопасности. На страже порядка стоят 8 сказочных лесных обитателей. Открытие тематической площадки приурочено к 110-летию белорусской милиции и неделе родительской любви. Инициатором создания площадки выступил министр внутренних дел Иван Кубраков. Начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский во время торжественной церемонии отметил, что новая площадка призвана напоминать детям и взрослым о важности соблюдения закона, бережного отношения к природе и заботы друг о друге. Международный малорийский марафон собрал более 1000 участников. На старт вышли атлеты из разных регионов и стран. Главным событием дня стал классический марафон, в котором приняли участие 80 опытных спортсменов. Не менее яркая борьба развернулась на дистанциях в 5 и 10 километров. Символом преемственности поколений стал самый душевный старт – семейный забег, который объединил самых юных участников и их родителей. Ровный шоссейный маршрут марафона был проложен по центральным улицам города и живописным окрестностям Малорийского района. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.

0: эфире «Майская и Романенко».
1: Самое доброе утро, дорогие люди. 9 часов и 10 минут. Всем огромный родинный привет передает команда утреннего шоу. Мы здесь уже какой? Третий час идет, правда, как мы в прямом эфире. А где вы слушаете нас, тоже сообщите. Давайте знакомиться поближе. Мы готовы передавать вам классные приветы. Утренние и ранние. Вячеслав здесь появился. Посмотреть тоже фото нам невероятно красивый выслал и пишет всем привет. Не знаю, у кого как, а у меня каждое утро со звездами. Звездами. Радио Брест. Это по типу мы звезды Радио Брест.
2: Ой, ну польстили.
1: Вы лучший, написал нам Вячеслав, первому региону. Удачной рабочей недели. Вячеслав, огромное вам спасибо. От души большой. Я очень надеюсь, что, друзья мои, без пробок, возможно, вы добрались, и всем вам сегодня осветил зеленый свет. Это хороший знак. В понедельник утром, и сейчас уже приступили к работе. Всем привет вашим трудовым коллективам и всем тем, кто, знаешь ли, я на работе работать не хочу.
2: Ой, есть такое. Слушайте, но можно работать только в таком случае, когда перед вашими глазами вот такие вот пейзажи, которые отправил Вячеслав нам на студийный вайбер, вот окунуться вот в эту вот весеннюю приятную погоду, такой, знаете, яркий-яркий рассвет, слегка еще где-то зеленоватые листья на деревьях и вот кустах. Ну и трава, кстати, зеленая, вот по большому счету у нас в Бресте и Брестской области, так что, друзья, мы осень поставили практически на небольшую паузу, довольствуясь вот какими-то красивыми видами еще летнего периода. В общем-то, друзья мои, если вы сейчас на свежем воздухе работаете, передавайте огромный привет, рассказывайте, насколько вам комфортно и музыкально. Ну и, конечно же, не забывайте поздравлять своих близких и родных с праздниками. А праздники у нас сегодня есть, между прочим. Мы и про дайверов вспомнили. Кстати, абсолютно необычное хобби в пределах, кстати, Беларуси. А вот есть ли люди, которые в отпуске уезжают на моря, занимаются дайвингом? Хотелось бы узнать поподробнее.
1: Ну да, эти люди нас слушают только благодаря онлайн-вещанию сейчас. Да, друзья мои, radiobrest.fm.by. Заходите на наш сайт, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. Даже если вы где-то там далеко-далеко за океаном, почему бы и нет? Интернет, он и в Африке интернет, конечно, правда? Поэтому и в Африке будет тянуть 100%. Ну, а если, знаешь ли, из Африки просто вот перенестись туда, где когда-то, именно в этот день, 12 октября в 1492 году, а именно 534 года назад, мореплаватель, тот самый, ну, почти дайвинг, Христофор Колумб открыл Америку. Друзья мои, это произошло именно 12 октября. А еще в этот день, в 1999 году, 27 лет назад, родился 6-миллиардный житель нашей планеты.
2: Вот это интересно.
1: Ты представляешь, на сегодняшний день 8 миллиардов, есть такая статистика, людей живут на нашей планете, ну а тогда 6-миллиардный человек во Вселенной. Друзья мои, это было действительно что-то невероятное. Сейчас нас много, и все мы в чем? Правильно, в красивых костюмах идем на работу.
2: Слушай, ты знаешь, тут по поводу Африки, кстати, очень хорошая песня мне вспомнилась. Вот если можешь подпомнить.
1: Чунга-чанга.
2: Не-не-не, вот это из река долго течет река Конго, течет река. Да, конца и края нет, друзья. Даже если вы находитесь в Африке, слушайте нас онлайн и при помощи Алисы. Говорите, Алис, включи Радио Брест и тут же нас обязательно услышите. Да.
1: Ну что, летим дальше по нашему музыкальному плейлисту. Делайте громче, ловите нас на 104.8 FM в Бресте. И пусть сегодня обязательно понедельник будет легким.

0: Реклама.
1: 5 элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED-телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте 5 элемент Buy и по номеру 275. 5 элемент. 30 лет – это только начало.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: так, Романенко, семьянин, да, ты великий человек.
1: Есть такое.
0: Я что обещала рассказать, и, конечно же, рассказываю. Напоминаю каждому, друзья мои, что на этой неделе будет огромное количество любви в нашей стране, в переизбытке, я бы даже сказала, благодарности родителям. Наконец-таки кто-то вспомнит, что когда мама говорит один единственный раз, пожалуйста, заправь кровать, убери в комнате, это должно выполняться беспрекословно всегда. Но вместе с тем, вы знаете, это не совсем реально. Но давайте, дорогие дети, если вдруг слышите нас, и взрослые дети в том числе, давайте будем прислушиваться на этой неделе особенно к своим родителям и отдавать им дань уважения. Почему? Да потому что именно с 14 по 21 октября в Беларуси отмечают неделю родительской любви. Ну и, конечно же, по этому случаю Белстат составил статистику, такую портретную, мам и пап. Ну что, типичная белорусская семья. Романенко, средний возраст, как ты думаешь, какой плюс-минус среднестатистической белорусской семьи?
1: Белорусской семьи. Да. Наверное, лет 35.
0: Слушай, отлично, да, чуть больше 30, все верно. Далее. Живет белорусская, знаешь ли, типичная семья и мама, в том числе в городе, замужем, воспитывает двоих детей. Это я про маму сейчас говорю. Да. За плечами вуз, колледж, работает чаще всего в торговле, либо образование, это белорусская мама. Ну, а с рождением первенца белорусские не торопятся. Да, вместе с тем, по данным за 2025 год, средний возраст матери белорусской при рождении первого ребенка составляет ближе к 28 годам.
1: Романенко.
0: Да. Слушай, типичный белорусский папа. Сейчас тоже картину расскажу. Да. Тоже живет в городе, женат, воспитывает двоих детей, имеет высшее либо среднее специальное образование, а вот работает чаще всего в обрабатывающей промышленности либо строительстве. В каком возрасте белорусы женятся, тоже расскажу. Значит, впервые замуж белорусские выходят в среднем к 27 годам, а мужчины к 29. Ты вообще белорусский Белстат, Романенко. Таковы данные за 2025 год, а вот повторно связать себя узами брака белорусы решаются гораздо позже. Женщинам на тот момент в среднем чуть больше 40, а мужчинам 43. Вот такая вот маленькая статистика о мамах и папах белорусских.
1: Слушай, ты знаешь, очень приятная статистика, но вот в нашем случае, каким бы ни был отец, какого социального статуса и возраста и места работы, главное, чтобы он потом возвращался, когда уходит в магазин за молоком и за хлебом.
0: Это да.
1: Обратно домой. Это правда, да. И не пропадал ту самую неделю родительской любви с 14 по 21 число, а если он придет накануне с огромнейшим букетом цветов, поверьте, вам все равно будут вопросы, наши дорогие мужчины, но скрасит, наверное, все-таки какая-то такая милая улыбка, сказать: дорогая, не поверишь, целых 6 дней искал вот этот вот прекрасный букет, вот только на 7-й нашел, выкрутился, понимаешь?
0: Ой, я не знаю, я по этим букетам, послушай, не надо было бы мне вот эти выкрунтасы вытворять.
1: А машину?
0: Нет, белорусские женщины у нас, знаешь ли, знают себе цену, ценят себя и ценят своих мужчин вместе с тем и семьи в том числе. Друзья мои, в общем, любите, будьте влюблены в своих жен, в своих мужей, в своих девушек. И помните о том, если вы сейчас слушаете нас, и вам 25, и вы не спешите жениться, у вас еще есть время. 3 годика.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14 с плюсом.
1: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: А знаете, как и настроение поднимается, и вроде музыка приятная, и люди не раздражают, и кофе до сих пор горячий, но кто-то мелькает вот так вот перед глазами, друзья, кто это может быть? Да, возможно, это те же самые насекомые, которые на какой-то момент уснули и почему-то проснулись. Вот видите, решилось им немножечко полетать над нами, потому что тепло стало, хорошо.
1: Романенко, это я мелькаю у тебя перед глазами, а, да? Это первое. Второе, ты что, меня мухой назвал? Я что-то понять не могла.
0: Главное не прихлопнуть, да, майская. Ну, назвать не назвал, но ты знаешь, даже полунамеков никаких не было, между прочим.
1: Да. Друзья мои, вообще, вот эти вот истории относительно того, что я не намекаю, я прямо говорю. Говорят ученые, что так делают исключительно глупцы. Прямолинейно говорить никогда не стоит, утверждают они. Проводили очень много исследований относительно того, что ваша прямолинейность может, знаете ли, неблаготворно влиять на ваш карьерный рост и, в принципе, на вашу профессию. Вот, кстати, где выдержать могут прямолинейность, так это в семьях, правда? Это в семьях. Там можешь говорить. Мы же, как правило, говорим нашим родным и близким все откровенно, да еще с такой эмоцией, понимаешь, особо слова не подбирая. Как говорится, если хочешь узнать, какой человек, поговори с его близким, он тебе расскажет, что он из себя представляет на самом деле. Хотя, с другой стороны, наверное, не каждый близкий человек готов о своем родном человеке кому-то рассказывать какие-то вещи, правда? В общем, друзья мои, тайны тайнами, а вот понедельник сегодня без тайн будет, возможно, очень даже и непростым, кто его знает, старт новой рабочей недели, конечно, навалится огромное количество дел, но мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», готовы вас поддерживать.
0: Ну вот смотри, вот все тайное рано или поздно становится явным, поэтому если мы решили говорить за прямолинейность, то, Юля, ответь мне, пожалуйста, как ты относишься к суши? Суши, нравится суши?
1: Слушай, как же это вкусно, как же это прекрасно, когда все готовое тебе подали, ты покушал, потом за тобой еще, если что, и убрали, либо просто ты выбросил вот эту вот одноразовую посуду и чувствуешь себя сытым, счастливым человеком. Готовить не надо было, посуду мыть не надо было. Все, что нужно женщине сегодня.
0: Ой, по поводу одноразовости могу перейти к многоразовости. В общем-то, к чему я это все веду? Оказывается, Юль, были придуманы вот буквально недавно палочки, которые теперь можно надувать. В общем, дизайнеры показали необычный концепт тех самых японских палочек, которые в сдутом виде напоминают некие такие маленькие спирали. Можно вот положить аккуратно в кармашек, либо же в сумку, принести на место встречи, собственно, надуть собственные палочки и приступить к трапезничеству. В общем-то, не знаю, попробовать стоит. Насколько это мобильно и комфортно, ну, наверное, покажет время. Но выглядит очень необычно.
1: Ой, да, я вот, знаешь, друзья, думаю, вот, Романенко, когда вот эти самые суши вошли в моду? Да.
0: Потекла,
1: да, да, да, вот когда они вошли? Вот жили мы как-то без этих суши, и нормально все было, понимаешь? А потом откуда-то пришли эти суши, яйца пашот. Подождите, а как же классическая традиционная белорусская мочанка? А, та, которая из белорусской печи, та, которая со шкварками. Расскажи мне, а вот когда это самый холодник с настоящего белорусского буряка, понимаешь? Это белорусская окрошка. Расскажи мне, ну вот как это вот с этим совсем будет? Друзья мои, ну что, всем приятного аппетита. Если есть возможность позавтракать у вас сейчас, 9:42, это круто. Если нет, сделайте тогда кофе-паузу в своих коллективах для того, чтобы не раздражать. Эксперты утверждают, действительно, кофе-паузы в момент рабочего дня каждые полчаса плодотворно влияет на работу коллектива и на результат в профессии в том числе. Давайте прислушаемся. Романенко, заваривай кофе, давай.
0: С удовольствием.
2: В эфире «Майская и Романенко».

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио.

0: Самое доброе утро.
1: Самое доброе, сейчас очень приятную штуку скажу. Кофейное утро, кофейное утро. Слушай, ну кто-то на самом деле борется с тем, чтобы не пить кофе по утрам. Человек влюблен в кофе, пьет его в неограниченном количестве. Доктора, например, давным-давно сказали, что умерьте, пожалуйста, пыл и объем ваших кофейных чашек. На что человек не соглашается и, конечно же, исключительно выпивает кофе. Кто-то дисциплинированно себя ведет и четко понимает, что одна кофе утром чашка для того, чтобы проснуться и взбодриться. Я знаю, например, что президент нашей страны, он не любит кофе, очень спокойно относится, да, к нему, ну и выпивает по 25 граммов всего кофейного напитка, потому что четко знает, что кофе бодрит и помогает лучше думать, друзья мои, да. Это лично вот признание конкретно нашего президента. А вообще, ты знаешь, на самом-то деле, все мы знаем, кофе содержит что? Кофеин, который помогает нам оставаться бодрыми, энергичными, когда мы пьем чашку кофе по утрам, кофеин чего? Влияет на наш мозг. Есть такой момент?
2: Есть, конечно.
1: Стимулируя его и помогая нам проснуться. Вообще, исследования показывают, что кофеин может помочь нам чувствовать себя более энергичными и готовыми к физической активности. Если вы не занимаетесь спортом или любите активный образ жизни, чашка кофе по утрам может дать нам с вами дополнительный заряд энергии для активных занятий. Кстати, по статистике, во всем мире выпивается около 2 миллионов чашек кофе в день, друзья мои. Однако больше всего напиток любят в Финляндии. Там в среднем финн выпивает 5 чашек кофе ежедневно и чувствует, что его мотор работает нормально. Слушай, а я все-таки больше вот сейчас, особенно этой осенью, как-то перешла на чай с мятой, мелиссой и обязательно лимоном. А еще мне кажется, что психосоматика тоже играет очень важную роль.
2: Большую роль.
1: То есть,
2: конечно.
1: Я пью зеленый чай, значит, с мясом, мелиссой, ромашкой, вот эта вот история, да. Добавляю туда лимон, понимаю, что витамин С, и чувствую при этом себя очень хорошо.
2: Слушай, ну как-то вот с четвертинки на половинку на самом-то деле, потому что первая часть, если мы говорим уже о чае, который содержит кофеин, и вроде как мята и мелисс, которая способствует, знаешь, вот урегулированию уровня той самой энергии и бодрого начала дня, то есть, по сути, ты себе и не перегружаешь, да, в начале рабочего дня, и тем не менее чувствуешь себя очень даже спокойно и бодро одновременно. Вот действительно, если среди наших радиослушателей люди, которые предпочитают кофе, другие напитки, собственно, они после них бодры, веселы и энергичны. Присоединяйтесь, пишите, и мы обязательно об этом поговорим. Ну и, конечно же, в следующем часе обязательно также перейдем к нашему посту опроса, который совсем скоро опубликуем на официальной странице.
1: Ну, на самом деле, он уже есть. Да, пост-опрос, он уже запущен. Друзья мои, заходите, что за он в эфире, объявим совсем скоро. А вообще, пока интересует вообще старт этого утра, понедельника, поговорим на эту тему. Всем огромный родинный привет, следующий час интерактивный, так что ждем наших социальных сетях.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта и героя Российской Федерации Олега Новицкого с 55-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент подчеркнул, что особой признательности заслуживает активная общественная работа Олега Новицкого, направленная на упрочение дружбы и сотрудничества между братскими народами Беларуси и России, а также на развитие научно-технологического потенциала союзного государства. Александр Лукашенко пожелал Олегу Новицкому и его близким крепкого здоровья, новых достижений, счастья и благополучия. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Испании с национальным праздником Днем Испанской Нации, сообщает Белта. Уверен, что позитивный опыт взаимодействия между нашими странами на протяжении более чем 30 лет дипломатических отношений, уважительное отношение народов друг к другу, сходство традиционных ценностей помогут нам преодолеть искусственно созданную негативную политическую конъюнктуру, послужат основой для поддержки и расширения многочисленных дружеских, семейных и деловых контактов белорусов и испанцев, говорится в поздравлении. Министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь-1» прокомментировал наращивание Польши и военных сил на границе с Беларусью. «Мы пытаемся выйти на диалог, чтобы не произошло самого плохого. Из мелкого конфликта может разгореться большой. Поэтому смотрим, не спим сами, готовим свои вооруженные силы, готовим военную организацию государства, своих людей, свой народ», — сказал Виктор Хренин.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В рамках республиканской благотворительной инициативы «Добро Бел» молодежь помогает пожилым людям в делах, для которых нужны крепкие руки. Очередным адресом волонтеров из Бреста стал дом номер 7 в деревне Плянта Каменецкого района. Студенты приехали по одной просьбе, но ею не ограничились. Перенесли оставшиеся после ремонта доски, убрали опавшую листву и навели порядок в огороде Нины Зарецкой. О возможности обратиться к волонтерам женщина узнала из телевизионного сюжета. Помощь понадобилась после ремонта старого дома. Тогда Нина Владимировна позвонила в Ленинский районный комитет БРСМ Бреста. Примерно через неделю в Плянту приехали студенты Брестского государственного университета имени Пушкина. И в завершение. Мастер леса Ганцевичского лесхоза Алексей Воронец нашел почти килограммовый белый гриб. Размер его шляпки оказался величиной с рабочую каску, сообщили в Минлесхозе. Специалисты отмечают, что холодные ночи не лучшим образом влияют на грибной урожай. Но опытные любители тихой охоты продолжают наполнять ведра и корзины. Алексей Воронец трудится в лесу около 30 лет. В Ганцевичском районе много грибных мест. Думаю, сезон еще будет продолжаться. Много подберезовиков, маслят, сыроежек. Дожди пошли, пойдут опята, не сомневается мастер леса. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 градусов. В Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.

0: Первомайская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Друзья мои, самое доброе утро. Хочется сказать теплое, но не тут-то было. Осень так или иначе вступает в свои права. За окном, правда, солнце светит. Это очень-очень радует. Но вместе с тем уже до плюс 25, друзья мои, тепла мы не дождемся. Но воспринимаем это как данность. И эта осень у нас золотая. Посмотрите, вообще в Бресте, в Пермском регионе мы всегда отличались наиболее какой-то теплотой, что ли, по сравнению с другими регионами. Поэтому, если вы где-то в Могилеве немного примерзли, приезжайте сюда к нам, места хватит абсолютно всем и без достатка. Ну, а если вы чувствуете этой осенью, но, знаете ли, не по погоде, какое-то одиночество и холод, что ли, внутри себя, в душе, да и снаружи тоже, тогда, друзья, нужно вам это откладывать, либо в рассрочку взять, что ли, либо кредит какой, и купить себе робота, который греет и обнимает. Про него говорят уже многие абсолютно в социальных сетях, тоже летает уже везде история, как покупают роботов, которые действительно согревают, обнимают себя и, собственно, передают вот такую, знаешь ли, необходимость для него и ценность вашу. Разработчики ставили какие перед собой цели? Выпустить машину, которая будет приятной на ощупь, а также иметь человеческий размер, считывать своего пользователя и регулировать силу обхвата. Ты представляешь, Романенко?
2: Ну,
1: это,
2: необычно,
1: знаешь, как бы сказал кот Монтроскин, до чего техника дошла.
2: Ой, действительно, дошла, друзья. Но вот, вы знаете, было бы неплохо еще брать свою жизнь в руки, а может быть, в рассрочку или кредит, и время от времени, наверное, запускать туда лето. Теплое, прекрасное, сказочное, с большим количеством ярких событий, и даже в зимний период, наверное, все-таки немножечко не хватает нам того самого лета. Но пока осень, и, как правило, мы боремся только с одним, с подъемами. Ранним утром, понедельник. И действительно, а что же приносит то самое удовольствие в понедельник для вас, мы обязательно узнаем уже в этом часе.
1: Друзья мои, вообще, мне кажется, что я знаю лайфхак. Правда.
2: Ну-ка, делись.
1: Работанный на себе, проверенный, работает на 100%. Как сделать утро каждого дня рабочего с понедельника по пятницу, когда тебе нужно вставать ранним утром, за окном тепло, самым приятным и самым теплым? Знаете как? Просто вспомнить из прошедшего лета какое-то очень приятное событие, приятное обстоятельство. Улыбнуться просто своему воспоминанию и поблагодарить жизнь за то, что это с вами произошло. Это может быть встреча, влюбленность, путешествие. Это может быть, я не знаю, покупка загородного домика, о котором вы, возможно, мечтали. А может быть, приобретение четвероногого друга. И такое тоже может быть. Вот такие, знаешь, переключалки ранним утром на старте нового рабочего дня, холодной осенью, когда за окном тепло, действительно работают. И тебе на душе становится теплее, и ты однозначно становишься добрее. Поистине, это работает. Ну, Романенко, я, правда, на себе проверяла. Ну, а сейчас мы запустили постопрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте, в Инстаграме. Инстаграм тоже, радио_Брест. Забегайте и туда. Сегодня нас интересует, а что для вас, дорогие люди, идеальное начало понедельника? Варианты ответов мы тоже набросали.
2: Итак, вкусный завтрак, быть может, отсутствие пробок, либо любимая песня по радио. Переходите, голосуйте, соцсети к вашим услугам, ВКонтакте и официальная страница в Инстаграм. Как всегда, к концу этого часа мы обязательно подведем итоги и... Да, конечно.
1: Сергей, это комплекс Брест. Меня интересует. Ну-ка, расскажите нам, да, наши дорогие радиослушатель, что для вас идеальное начало понедельника. А то, знаешь ли, с Сергеем автокомплекс Брест никакого общения. Вот он только пишет нам по делу. Наш внештатный дорожный корреспондент. Ну, что с него взять? Он идеальный человек в отношении того, что дисциплины, конечно, ему не все равно, что происходит на дорогах области. Есть информация от Сергея, актуальная. Давай зачитаем.
2: Да, выезд областной, пробка в сторону города. Фура заблокировала выезд. Так что будьте внимательны, друзья мои. Ну, конечно, составляйте карту вашего дороги дня сегодняшнего и не забывайте обращаться к нам за каким-то советом, ну и за помощью по ходу, собственно, движения вашего утра.
1: Вообще, мне показалось, что считаешь по ходу автомобиля. Думаю, откуда ты вообще знаешь, Романенко? Вот Сергей в комплекс знает, все по уходовой косметике, что нужно чинить, какие запчасти, Романенко.
2: По ходу, а не по уходовой майке. Ну что ж ты начинаешь?
1: Ой, ладно, все, не заговаривайте мне зубы, понимаешь, Юль Майская, сама себе. Что для вас идеальное начало понедельника? Сергей, автокомплекс Брест. Ждем ответа, как и всех наших радиослушателей. 33 код 399-0011.

0: торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: классный трек звучал. Мирмоненко, ты так под него классно приседал, как вот, знаешь, вот это вот белорусское, вот это, опа, очень хорошо.
1: Это белорусская женщина, она,
0: вот теперь, теперь скажите, что мы не делаем зарядку по утрам. Однозначно. Друзья мои, кто не про спорт, кто не любит активный вид отдыха, для того танцы. Однозначно. Я тебе признаюсь, когда я прихожу раньше, чем ты, так, и здесь звучит Юлия Зиверт в нашем плейлисте. Романенко, хорошо, что ты меня не видишь в этот момент, потому что я летаю здесь по студии, как самый настоящий профессиональный электровеник, испытывая невероятное колоссальное удовольствие при просто звуках и голосе Юлии Зиверт и ее песнях. Так что, друзья, музыка не только объединяет, она еще делает тебя здоровее, когда ты не можешь просто устоять и двигаешься в ритм любимому треку. Кстати, любимая песня на радио – это один из вариантов нашего поста-опроса, который мы запустили во ВКонтакте и вместе с тем в Инстаграм, так что захаживайте. Радио, нижнее подчеркивание, Брест, мы в Инстаграм. Друзья мои, помимо того, что у нас там пост-опрос, мы хотим для каждого из вас напомнить, что у нас продолжается «Молодежь за безопасность», акция от МЧС по всей республике и в городе Бресте в том числе. И в рамках этой акции здесь мы на Радио Брест разыгрываем пожарный извещатель. У нас в нашем Инстаграм закреплен пост, и под постом написаны все условия розыгрыша этого самого пожарного извещателя. Вообще задание очень простое. Просто придумать имя пожарному извещателю, который, возможно, подкреплен у вас в квартире, на потолке, либо еще где-то. В общем, задание простое, творческое, классное. Заходите в наш Инстаграм, участвуйте в комментариях, придумывайте название вашим пожарным извещателям, участвуйте в розыгрыше, мы подведем итоги уже завтра. Ну а пока пост-опрос.
1: Да, обязательно переходите, голосуйте, отвечайте, друзья мои, на вопрос, собственно, что для вас идеально начало понедельника. Но вот возвращаясь к теме, кстати, пожарного извещателя, вот не знаю, насколько корректно будет назвать его именно женским именем, друзья мои. А вот вы, например, как мужчина, но любите вы часто готовить что-то, подгорать, и именно та прекрасная Лариса Степановна, вот назовите так свой пожарный извещатель, может вам напомнить о том, насколько вы не до кулинар, но попытки все-таки прекрасные имеются. В общем, друзья, действительно, переходите и ознакомьтесь с условиями конкурса, это раз. Ну, а во-вторых, отвечайте-то на вопрос, что же для вас идеальное начало понедельника. Есть следующие варианты ответа: вкусный завтрак, отсутствие пробок, либо же любимая песня по радио.
0: Да, друзья мои, может быть, здесь нет варианта, который для вас самый оптимальный в утро понедельника. Тогда обязательно в комментариях пишите, мы зачитаем. Ну и, конечно, 33-код 399-0011 активен наш, значит, радиочат здесь, в Вайбере. Мы тоже ждем ваших сообщений. Что для вас идеальное начало понедельника? Рассказывайте, делитесь. Итоги поста-опроса подведем в окончании этого музыкального часа.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Если хотите, чтобы утро было самым добрым, начинайте его в правильной компании. Это мы, Юлия Майская, Влад Романенко. Мы здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. И, друзья мои, пусть и меняются сезоны, пусть погода будет переменчивой, но здесь неизменно мы, два родинных кофеина, которые готовы заряжать друг друга, и вас в том числе по полной программе, особенно на старте новой рабочей недели. Сегодня, в понедельник, мы решили поговорить о приятном, а именно, что для вас идеальное начало понедельника. Ну, не может быть просто понедельник раздражительным. Ведь есть в нем что-то хорошее и приятное. Так вот, расскажите, что для вас идеальное начало понедельника – это вкусный завтрак. Вариант ответа мы набросали. Это, возможно, отсутствие пробок на дорогах. Либо это, возможно, любимая песня по радио. Но, кстати, вот Артем написал: «Доброе утро. Начало идеального понедельника – это команда утреннего шоу «Самое доброе утро». С вами всегда весело и приятно». О, Артем, спасибо, это тоже круто. Слушай, а тут Ирина написала: так. Здравствуйте, идеальное начало понедельника — это отсутствие работы в понедельник.
2: Отсутствие понедельника в понедельник, Ирина, это тоже работает.
1: Я думаю, что подпишется, ну, большинство наших радиослушателей под этим высказыванием.
2: Да, ну действительно, вот понедельники и опять понедельники. Эти слова и фразы мы слышим очень даже часто, чем «доброе утро». Но и вот психологи утверждают, что ощущение тяжести – это не то. Друзья, это не проклятие. Это все-таки такие, знаете, вот биологические моменты нашего организма, когда мозг резко меняет картинку. Были прекрасные выходные, где вы смогли расслабиться на широк ногу и руку, а тут резко началась рабочая неделя. Ну, понятное дело, что нужно как-то разгонять свой организм, и многие эксперты говорят о следующем. Вот правило трех задач. Это значит, многие пишут списки из 20, 50 и 150 дел. Мозг, конечно, сразу пугается такого большого объема и включает режим саботажа. То есть он говорит: ну нет, ну как это так? Слушайте, мы любим, когда вот все четко, честно и желательно мало, меньше. Да, напишите себе список из трех дел и обязательно выполните его в первой половине дня.
1: Ты знаешь, четко, честно, но не я. Да. Чур не я.
2: Это не про меня, да.
1: В понедельник. Вообще, на самом-то деле, вы знаете, белорусы, мы с вами люди, начинаем понедельник, как большинство работающих людей вообще на планете, но с нашими культурными бытовыми особенностями. Обычно это утро состоит из раннего подъема, там, быстрых сборов, как у всех, правда, и дороги на работу либо учебу. И самое распространенное слово по статистике у белорусов — это слово «ну скорее», «ну быстрее». Вот эта история. Что у нас? Бодрящий подъем. Для многих белорусов утро начинается на стране в 6 и в 7 утра под звон будильника, но есть, конечно, прослойка наших белорусов, которые поднимаются и в 4 утра, понимаешь? И в 3 ночи тоже, и такое есть. Особенно те, кто начинает хлеб развозить, да, вот по магазинам, кто работает там на фермерских хозяйствах и так далее. Чашка кофе, чай — традиционный ритуал, чтобы проснуться для белоруса дома либо на бегу из ближайшей кофейной. Кстати, в крупных городах формат кофе с собой, между прочим, очень популярен. Кофе с собой у тебя работает, либо кофе здесь в студии, в моей компании, Романенко?
2: Да, да, да. Вот второй вариант 100%. Я знаю, что есть, кстати, кофеин, который продают еще в таблетках в аптеке. Не знаю, многие ли из вас пробовали и работает ли это. Вот тоже расскажите, друзья, хотелось бы поэкспериментировать.
1: Это, знаешь, это таблеточный мастер Андрей Пятин. Тебе просто огромный жив. Вот такого размера. Привет. Рассказывай, как у тебя дела и как себя чувствуешь. Мы ждем тебя, конечно, в коллективе. Вот этот человек, он знает, что кофеин в таблетках — рабочая штука. Нам он посоветовал. Ты пробовал, кстати?
2: Ты знаешь, что вот было один раз, вот честно, вот никакого эффекта, Майская. Ни разу.
1: Правда?
2: Да. Ну ладно, глючило немножко-то. Тормозило, глючило и дай.
1: Слушай, тогда лучше добрая традиционная чашка кофе утром, правда? Ну и шутки про день тяжелый понедельник тоже в офисах и в чатах. Утро часто, конечно, начинается с обменными мемами, да, а нежелание вставать после выходных и легкая ирония над рабочей неделей. Это то, что спасает рабочие трудовые коллективы. В наших социальных сетях мемов полно. Пост-опрос мы тоже запустили и в Инстаграм, и во ВКонтакте. Заходите, голосуйте, потому что итоги поста-опроса подведем уже совсем скоро. Что для вас идеальное начало понедельника?

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Так и хочется сказать, добрее не придумаешь, но завтра будет вторник, и завтра тоже будет самое доброе утро. А вот каким оно будет, чем оно будет насыщено, о чем будем вести речь, друзья мои, это все завтра. Но сегодня нужно поставить финальную классную яркую точку в этот понедельник. И, конечно же, нашему с вами общению, потому что утреннее шоу «Самое доброе утро», друзья мои, подходит к своему логическому завершению. Ну что, потормошили мы вас немного утром, да? Разбудили ранним утром, все вместе танцевали, пили ароматный кофе. Много полезной статистики было сегодня у нас, у белорусов, да и не только. А еще нам интересно, конечно же, в рамках интерактивного часа было, что для вас идеальное начало понедельника, дорогие друзья. И мы запустили пост-опрос в ВК и в Инстаграм. Комментарии всегда приветствуются, знаете об этом. Ну и, конечно, промежуточные итоги пост-опроса готовы уже подвести.
3: Да, действительно, спасибо вам за вашу активность. Вот, кстати, Юля, я хочу тебе сказать, я видел, как ты отчаянно пыталась скрестить пальцы вот тот самый вариант ответа. Но, собственно, получилось-то, друзья мои, поскольку 75% проголосовали за вариант «Любимая песня по радио» является таким, знаете, идеальным началом понедельника, и посему пусть будет так и остается впредь. Спасибо вам.
2: Ну что, 10 часов 53 минуты. Да, хотим сказать огромное спасибо всем тем, кто принимал активное участие, за обратную связь, дорогие люди. Я очень надеюсь, что пока мы здесь, ведь многие так и думают, да что они там болтают на радио, правда, ничего не делают. Ну разве это работа? Да, друзья, признаемся, истинная, исключительно классная, потрясающая, лучшая работа в мире, на которой мы работаем. Так вот, пока мы здесь болтали, мы очень надеемся, что вы сделали определенный фронт важной работы, важнейший просто, и мы вам в этом, очень надеюсь, помогли.
3: Ну и, собственно, до завтра. Мы с вами тоже прощаемся. Надеюсь, что сегодня все у вас обязательно получится, даже если не успели, оставили на потом, ну ничего. А после кофе, можно сказать, с новыми силами приступить ко второй части вашей работы.
2: Это правда. После утреннего кофе будет плотный вкусный обед.
3: Ой, люблю
2: и, конечно же, в компании наших коллег Маши Кочеловской и Жени Филинович с 12 до 15 примут эстафету нашу родину и будут встречать здесь вас в эфире. Ну а пока мы прощаемся до завтра и желаем отличного продолжения этого легкого понедельника. Пока-пока!
1: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
4: Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомится с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, сообщает Белта. Главе государства продемонстрирует опытное поле кукурузы и доложит о проведении эксперимента по повышению плодородия почв и земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Президент Беларуси поздравил президента Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга Нгема Мбасога с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент подтвердил заинтересованность Беларуси в укреплении отношений между странами, а также готовность к активизации диалога на всех уровнях. Реализация договоренностей в торгово-экономической, образовательной, научной, технической, культурной и других сферах придаст динамику сотрудничеству, будет способствовать долгосрочным прочным связям и сближению наших народов, подчеркнул белорусский лидер. К другим новостям. В Бресте начат отопительный сезон. Все городские теплоисточники ориентированы на обеспечение необходимых параметров теплоносителя. Подключение теплоснабжения осуществляется поэтапно. Первая очередь – объекты социальной сферы, включая детские сады, школы, больницы и поликлиники. Вторая очередь – жилой фонд. Третья очередь – административные и производственные здания. Тепло появится постепенно, проинформировали в Брестском городском ЖКХ.
0: Новости.
1: В Бресте 31-летний мужчина взялся перевести партию моек высокого давления, но до пункта назначения техника не доехала. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Брестского облсполкома. В милицию обратился 23-летний молодой человек. Выяснилось, что в интернете он искал перевозчика, который доставит технику из Бреста в соседнее государство. На объявление откликнулся мужчина, работающий в сфере грузоперевозок. Он обещал выполнить заказ в ближайшие сроки, но слова не сдержал. Мойки заложил в ломбард, а вырученные деньги спустил в игорных заведениях. Причиненный ущерб возмещен. И в завершение. В Барановичах дан старт масштабному благотворительному проекту «Эра». Праздник объединил юных футболистов и хоккеистов. Для учащихся местных детских юношеских спортивных школ организаторы провели открытые тренировки с именитыми спортсменами. Мастер-класс по хоккею провел экс-защитник национальной сборной хоккейного клуба «Динамо Минск» Илья Шинкевич. А на футбольном поле с ребятами занимался экс-нападающий сборной Беларуси и Милана Виталий Кутузов. Помимо тренировок, ребят ждали интерактивные челленджи и участие в матче. Юные хоккеисты выводили игроков-авиаторов из корти на игру против Витебска. Спортивные школы Барановичей получили необходимое оборудование и экипировку. Кроме того, будут исполнены мечты двух спортсменов. Юный футболист получит майки футбольного клуба «Барановичи» для родителей, а юный хоккеист отправится с командой на экскурсию в Минское «Динамо». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 градусов. В Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 градусов. В Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили об отдельных планах развития агрокомбината «Дзержинский». В строительстве различных сельхозобъектов в регионах завершении сева озимых передает Белта. Особо глава государства интересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате, который теперь также находится в ведении агрокомбината. Мощности на предприятии загружены, запущен новый цех, активно работают над продвижением продукции на внешних рынках. Ставка делается в том числе на детское питание. Еще одна перспектива для предприятия в Орше – производство корма для животных. Сейчас ведутся проектные работы. Это направление важно прежде всего ввиду импортозамещения. Адвокаты Беларуси 14 и 21 октября проведут акции по бесплатному консультированию ко Дню матери и Дню отца, сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут. Акции пройдут в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее о проведении акций в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов.
0: Новости.
1: 15 октября в Беларуси появится возможность оформлять ДТП без привлечения сотрудников ГАИ. Для этого запустят специальное веб-приложение. Воспользоваться сервисом можно будет с любого смартфона вне зависимости от установленной операционной системы. Скачивать и устанавливать ничего не нужно. Процедура заполнения электронного извещения не потребует оплаты и займет ориентировочно 3 минуты. Самостоятельно зафиксировать аварию без участия сотрудников ГАИ можно лишь при одновременном соблюдении всех предусмотренных законом условий. Сегодня в связи с началом отопительного сезона и включением дополнительного оборудования возможен повышенный уровень шума в Бресте в районе расположения ТЭЦ и на прилегающих территориях, проинформировали в филиале «Брестские тепловые сети». Администрация филиала приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание. И в завершение. В Брестской области завтра пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Проверку проведут с 12 до 13 часов. Будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории области, отметили в управлении. Спасатели обращают внимание, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 10 до 15 градусов. В Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня 12-14.

0: будни это легко.
1: Ну что ж, друзья, на часах 12:06.
2: Можешь чуть поживее?
1: С вами. Нет? Ну, так и понедельник, я только начинаю разгоняться.
2: Так ты же говорила, что понедельник хороший, классный день,
1: да,
2: для настроения подходящий.
1: Это хороший, классный, но я еще не успела проснуться, взбодриться.
2: Да как ты не успела? А во сколько ты встала сегодня? Не успела она взбодриться? Ты же наверняка встала часов 8, наверное, да?
1: Ты обижаешь, конечно же, раньше. Я встала в 7.
2: Ты встала в 7,
1: но
2: до сих пор не смогла проснуться?
1: Да, мне не хватило времени взбодриться. Mm-hmm. Вот я, да. Ты начал
2: какой-то
1: говорить.
2: Электрический разряд тока, возможно, поможет тебе взбодриться. Прямо сейчас, значит, наши технические службы подводят провода к креслу Марии, для того, чтобы она немного взбодрилась, пришла в себя, форму, чтобы пришла. Возможно, там какие-то мышцы у нее начнут стимулироваться в эту секундочку. Ну, а я уже на бодряках. Я уже вместе с вами готов продолжать сегодняшний день. Это понедельник на волне. Радио Брест. Я уже вот вроде бы как бодро начал, но, как ты понимаешь, это вот старый аккумулятор внутри меня уже тоже, он быстро и садится.
1: Понимаю. А хочешь, я тебе подниму настроение?
2: А у меня оно и так поднято.
1: А еще больше подниму.
2: Ну, давай.
1: Знаешь, что исследования показали, что в понедельник, понедельник это лучший день для покупки новой машины.
2: Вот.
1: Поэтому, друзья, если вы захотели обновить, возможно, свой автомобиль,
2: так.
1: Пришло время наконец-то.
2: Если
1: нужно
2: вы хотели
1: идти.
2: Сделать это в среду, например, в четверг или пятницу,
1: да, лучше этого не делать.
2: Надо.
1: Ждите понедельника.
2: Ждите понедельника, да. Там, возможно, скидочки какие-то. Говорят, что в конце месяца хорошо покупать автомобили, в конце года хорошо автомобили покупать. Ну, какие-то скидочки, приятные бонусы. Нет, но вас, возможно, обрадуют какие-нибудь коврики в автомобиль. Может быть,
1: коврики.
2: Резина зимняя. Да. Ну, а нас с Марией Ярославовной радует что? Какие-то кофеи, чаи.
1: Да, кофеечек. Капучино я люблю.
2: Капучино, вот, пожалуйста. Да, согреваемся как можем. Ну и делаем эфир также максимально теплым и уютным. Также пытаемся его сделать. 12:08 до 15:00 на волнах радио Брест. Дневная смена. Вот в таком сегодня усиленном составе. Да, ну и вместе с вами рассчитываем на то, что сегодняшний понедельник, он, безусловно, бодрый.
1: Конечно, бодрый. Бодрый и самый лучший.
2: Бодрый, кстати, самый лучший.
1: Кстати, а вот по понедельник, так. По народным обычаям, так. Понедельникам принято проявлять...
2: Никогда еще Мария Ростиславовна так близко не стояла к народным обычаям.
1: Принято проявлять щедрость, проявлять, помогать нуждающимся и зажигать свечу на окне для защиты дома от невзгод. Ну, свечу можно...
2: Свечу можно. Ничего.
1: Да, свечу можно не зажигать, это я уже перегнула палку, но вот проявлять щедрость обязательно. Вот если, например, вы на обеде. Ну, я подумаю.
2: Лучше прояви щедрость.
1: Если вы вот на обеде сидите, да, и видите голодного коллегу, можете с ним поделиться салатиком. Это будет проявление щедрости.
2: Да, при условии, что у вас еще отбивная там с собой, колбаса, вот вы ему салатик.
1: Ну а что, вдруг как бы как раз можно будет немножечко
2: построить.
1: Нет,
2: а когда копить себе вот эти вот калории, если не осенью? Ну, как вот как медведи поступают. Они же сейчас наедаются максимально.
1: Понедельник будет исключением.
2: Салатик все-таки, да?
1: Салатик все-таки, да. Ну, что ж поделаешь тут?
2: Да, ничего не поделаешь. Господа и дамы, ну а мы надеемся, что в вашем рационе присутствует не только салат, и в рамках обеденного перерыва вообще можете позволить себе разное. Позволяйте себе, обалуйте себя, безусловно, и радуйтесь наступившейся осени. Да, пока, возможно, вот такой вот холодной погоде, но говорят, что лето уже совсем скоро.
1: Совсем скоро,
2: совсем,
1: да, конечно.
2: Совсем скоро лет. С каждым днем мы лет к себе приближаем.
1: Она же только закончилась.
2: Да, и совсем скоро начнется вновь. В общем, вместе с вами усиливаем градус настроения этого понедельника. Делаем его максимально комфортным для каждого. Поэтому будьте рядом вместе с нами. 104.8 FM в городе Бресте.
0: Наши песни.

0: все?
1: Может, я остановлюсь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
2: Провиденс наделяет речью свою морскую свинку.
3: Это не сработает.
4: Это мой голос!
1: Летим в кругосветное путешествие вместе с Провиденс и ее говорящей морской свинкой.
2: Я лечу!
4: В этом и проблема!
1: Волшебное перо. В кино с 8 октября.
5: Категория 6+.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Радио Брест.

0: будни. Это легко.
1: Легкий, будний, от этого не менее приятный понедельник случился в нашей жизни, да, он мог бы быть прекрасным и роскошным днем, если бы не эта холодная осень.
2: Стоп, подожди, а как же солнце за окном? Тебя это не радует?
1: Радует.
2: Ну вот.
1: А все, мне только солнце должно радовать?
2: Что, конечно.
1: А что ты говоришь,
2: конечно.
1: А как же зарплата, например, вкусная еда?
2: Это уже другой вопрос.
1: Вот этому нужно радоваться, ребята, каким-то, ну, понятным вещам. А что солнце за окном? Солнце за окном и зимой может быть, от этого теплее не становится.
2: Хорошо, давай я тебя обрадую тем, какой сегодня замечательный день.
1: Обрадуй,
2: ты
1: пожалуйста.
2: Готов, да? Итак, сегодня день закрытия дачного сезона. Поэтому можно устроить вечерком шашлычок.
1: Так.
2: Шашлычок можно сегодня пожарить.
1: Вот, а закрыть, так сказать, дачный сезон?
2: Да. А как по-другому его закрывать?
1: А что такое закрытие дачного сезона?
2: Или просто выйти за пределы дачи и закрыть на замок и уехать?
1: Ну, я понимал, что так уже все.
2: Нет, конечно, нет. Это обязательно нужно накрыть стол до пиршества.
1: Но это при условии, что дача есть. А если дачи нет, можно отмечать?
2: Купить. Как раз сегодня, сегодня же день покупки машины, можно заодно и оформить дачу, участочек какой-нибудь уютный. Вот, и к следующему году построить там, сделать ремонт классный.
1: Скажи, пожалуйста.
2: Пруд выкопать.
1: Ну, у тебя как далеко идущие планы, конечно же. Ремонт классный.
2: Нет, я говорю год, всего год. За один год.
1: За один год? Ты же не говоришь за месяц, правильно? За год.
2: За год.
1: За год, да, можно это сделать, безусловно.
2: Так, хорошо, сегодня еще день 6 миллиардов.
1: Так.
2: День здоровья и спорта. День физкультуры. День свободомыслия. День безопасного использования компьютера, ребят, сегодня, вот именно сегодня, осторожно с компьютерами. Пуск, запуск, в завершение работы, все аккуратно.
1: А чего мы пропускаем вкусные праздники? День тушеной свинины, пожалуйста.
2: Давай. Тушеную свинину. Да. А ты любишь тушеную свинину?
1: Я вообще в целом тушенку люблю.
2: А вот я не люблю.
1: Почему?
2: Поэтому я его пропустила.
1: Ты просто еще молодая. Ты не понимаешь, ты же наверняка и холодец еще не любишь, да?
2: Нет, я знаю, что холодец полезен. Это что там у нас?
1: С кем приходится работать?
2: Коллаген, да?
1: Коллаген, да. Так, давай так. Мы сейчас будем делать выбор между, скажем, двумя блюдами.
2: Давай.
1: Селедка под шубой или оливье?
2: Оливье. Только без заправки.
1: Это что, горошка просто поесть колбасой или что? Оливье без заправки,
2: почему?
1: Что это такое?
2: Яйца, все как положено, так. Просто без майонеза. Вот, можно сметаной заправить.
1: Современное поколение, куда мы катимся, ребят?
2: А ну-ка, подожди, мы говорим про селедку-селедку, я люблю, например, селедку под шубой. Вот это вкусно.
1: Я говорю, когда селедку под шубой и оливье, ты выбираешь оливье, а потом ты говоришь, что селедка...
2: Ну, я просто подумала и решила, что все-таки вот если мы возьмем селедку и применим ее в салате, вот тогда да, я выбираю селедку.
1: Селедка под шубой.
2: Да.
1: Так, давай тогда по-другому я у тебя спрошу. Жареная картошка или картошка фри?
2: Так это же то же самое почти.
1: Нет.
2: Хорошо. Бабушкина запеченная картошка.
1: Ты выбираешь третий вариант. Там не было. Там была жареная или картошка фри.
2: Я добавляю третий вариант, чтобы было больше выбора.
1: Ой, так, 12 часов 23 минуты, независимо от того, какой праздник вы отмечаете. Самое главное, что мы делаем это все вместе. Какой-то уютной, приятной компании мы на это рассчитываем. А от этого атмосфера праздника только становится еще ярче и еще лучше. Совсем скоро, значит, поддержать градус настроения можем при помощи погоды. Расскажем вам о тех показаниях, которые мы уже фиксируем здесь у нас, в самом центре города Бреста. Ну а уже в рамках следующего часа прогноз погоды расширим немного и поговорим о ближайших суток. А пока что слушаем музыку, наслаждаемся этим понедельником и вспоминаем, как прошли выходные дни. Кстати, об этом можно написать к нам на номер Вайбера 399-0011.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди, ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Барановичах 10-12, в Пинске 11-13, в Бресте сегодня от 12 до 14.
2: Реклама.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе трейдинг на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
7: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки, электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки, слесарей по КПА от 2200 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки, водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки, станочников дерево обрабатывающих станков от 2300 рублей на руки, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства от 3000 рублей на руки, на сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки, слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки, уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет обучения на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 и плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: baby.
1: Будни. Это легко.
2: Ну что ж, друзья, 12.37 уже на студийных наших. И у меня тут есть...
3: Надеюсь, что на ваших такие же часах показания.
2: А может быть и нет.
3: Ну, если нет, тогда сверяйте с нашими и переводите часы. 12.37, точно белорусская.
2: Да. Жень, скажи, вот у тебя часто, вот когда ты пользуешься ноутбуком,
3: так,
2: ты вкладки закрываешь? У тебя есть порядок на столе рабочем?
3: Ну, вот ты вот поработал, сделал, что тебе надо, все закрыл.
2: Все закрыл, да?
3: Да.
2: А вот у меня наоборот.
3: Что у тебя наоборот?
2: Вот у меня наоборот.
3: У тебя постоянно открытые вкладки?
2: Да, у меня очень много открытых вкладок.
3: А зачем?
2: Много мусора, не знаю.
3: Много мусора, это да, это видно.
2: Вот есть какая... Спасибо большое. Ну да, вот. Продолжим. Так вот, и что же я тут вычитала? Айтишник придумал коврик...
3: Кто-кто?
2: Айтишник. Айтишник, да. Как раз для меня придумал коврик, чтобы прятать хлам на рабочем столе. То есть,
3: так, подожди,
2: вот у нас есть...
3: я сейчас для того, чтобы двояко не прочитать эту новость и обсуждать именно то, что обсуждается в новости. Значит, айтишник придумал коврик.
2: Да, коврик.
3: Для того,
2: ну,
3: чтобы
2: прятать... Естественно, что он не сшил.
3: Давай
2: коврик,
3: так, это
2: коврик, который...
3: не коврик для мыши.
2: Это не коврик для мышей.
3: Не для того, чтобы навести порядок на рабочем столе. Да?
2: И коврик не для ног.
3: И коврик не для ног.
2: Так. Это коврик для мусора, который захламляется на рабочем столе. То есть у нас есть папки и файлы, которые жалко стереть, но они создают визуальный хлам.
3: А если вот изначально можно... там навести порядок?
2: А так не получается. Мы не ищем
3: легких
2: путей.
3: Это для слабаков.
2: Да. Так вот, их можно буквально замести под ковер.
3: Угу.
2: Я считаю, что это гениальное решение. Вот мне такое нравится. Есть какой-то вот интерьер теперь, да, вот этот ковер ты скачал от айтишника. Он красивенько висит у тебя, закрывает все ненужное, и все, порядок как бы вроде создается визуальный. И не нужно ничего удалять. Зачем? Зачем создавать дополнительные вот действия какие-то, принимать решения? Если можно
3: как
2: просто
3: в этом потом
2: скачать ковер...
3: Найти и... нужное тебе. Как заглянуть под этот ковер?
2: Развернуть.
3: Так.
2: Ну, наверное, там какая-то есть своя система. Ты нажимаешь, он как-то разворачивается. Угу. И там просто вот так вот хаотично все валяется. Вот эти все файлики,
3: хаотично
2: папочки.
3: В нужном тебе порядке, да?
2: Да,
3: только
2: именно
3: тебе
2: конкретно
3: понятном.
2: В нужном мне порядке, угу. Да. Поэтому...
3: Скажи, пожалуйста.
2: Да.
3: Вот когда, тебе. Значит, ты заходишь к себе в комнату.
2: Да.
3: У тебя в комнате тоже есть какой-то ковер наверняка большой?
2: У
3: вот
2: меня,
3: если
2: кстати,
3: под него
2: маленький.
3: Заглянуть, так сказать, порядок ли там?
2: Ладно, ну тут, как бы, понимаешь, другое. Одно дело порядок в комнате, и под
3: ты
2: ковром
3: не понимаешь, это другое,
2: заначка
3: да?
2: лежит. Угу. А может, у меня под ковром что-то и лежит. Так вот, ты знаешь.
3: Нет, может, что-то и лежит.
2: Ну вот.
3: Может, что-то и лежит. Я поэтому и спрашиваю, как у тебя в комнате-то, ну, порядок или нет? Ну, я имею в виду, на рабочем столе это ясно. На компьютере там может быть разные файлы, и ненужные, и нужные, и не всегда время находится на то, чтобы это каким-то образом привести в какой-то порядок, надлежащий вид. Вот. А дома у тебя как? Ты вообще как, за чистоту или нет? Ты дева в этом случае или не дева?
2: Я дева, да, определенно. Я люблю порядок, mm-hmm. я люблю порядок, чистоту, прям, чтобы все было на своих полочках, а максимальный минимализм.
3: Да. Но под ковер ко мне не заглядывайте, да?
2: Да, но под ковер,
3: под ковер не заглядывайте. Ну и вот так, 12.40 на студийных, дамы и господа, значит, каждый под свой ковер сейчас заглянул, каждый вспомнил про свои скелеты в шкафу, да, возможно, которые необходимо протереть от пыли, кто знает. Ну а мы же вместе с вами, продолжая сегодняшний эфир, напоминаем вам о том, что сегодня понедельник, да, роскошный день для того, чтобы, возможно, начать что-то новое, может быть, порядок наконец-таки навести в своем жилище, ну потому что, знаешь, бывает, планируешь там что-то выходные дни, вот наведу порядок, сделаю то, буду супер успешным, а не получилось. Но музыка получилась на волнах радио.
1: Слухай наших.

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
6: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Информация и продолжение этого часа в рубрике «Дорожный корреспондент» Каменецкого кольца на Евроопт. ДТП из трех авто. Будьте внимательны, осторожны, продолжая путь. Ну а мы вместе с вами продолжаем слушать музыку на волнах Радио Брест.

0: будни. Это легко.
1: Ну что ж, друзья, первый час пролетел незаметно, он почти уже заканчивается. Чтобы он был веселее, вот какая мысль меня посетила.
2: Действительно,
1: вот, да. Вот, Женя, скажи, да. Вот ты устаешь от
2: Нет.
1: работы?
2: Да.
1: Так вот, что же я тут вычитала?
2: Ну.
1: Эксперты провели исследование. В течение полугода следили за большим количеством сотрудников из 141 компании. Всех участников пересадили на 4-дневную рабочую неделю с сохранением прежней зарплаты. И результаты оказались впечатляющими. А что же произошло? У работников значительно улучшилось ментальное и физическое здоровье, а также общая удовлетворенность от своей занятости. То есть в среднем рабочая неделя сократилась с 39 до 40... До 34 часов. Люди стали меньше выгорать и чаще говорили, что довольны своим трудом.
2: Да.
1: Поэтому вот, я считаю, что надо переходить на 4-дневный график, чтобы вот у нас было, смотри...
2: Я считаю, что они достаточно исследовали этот вопрос, если честно. Там, ну, какое там количество людей принимало в нем?
1: А, то есть, ты считаешь, что должно... Подожди, нет, это компании сколько, представь, 141.
2: А это 141 компания?
1: А так, там
2: компания?
1: Количество сотрудников вообще больше превышает больше, чем 3000.
2: 3000. 3000 пускай будет, 3000, давай, 3000 еще немножечко, пускай вот здесь в рамках телерадио компании, возможно, какое-то исследование провести, пускай бы на нас это испытали. Ну, почему вот, кому-то ничего.
1: Мне кажется, что если бы это на нас испытали, мы бы вывели такой результат, что надо делать трехдневную
2: рабочую неделю.
1: Вот я считаю, что так должно иногда быть. Например, вот понедельник, вторник у нас рабочий, среда выходной денечек, четверг, пятница мы трудимся, слаженно трудимся, а потом бац, понедельник снова выходной, например.
2: Все верно. Сегодня, абсолютно. Я согласен, что если вот так работать, на 100% я согласен.
1: Ну вот.
2: Да, я предлагаю поставить эксперимент.
1: Да, давай поставим эксперимент.
2: В среду не выйдем на работу с тобой. Во вторник
1: мне кажется,
2: еще поработаем.
1: Да. Если мы так сделаем, то у нас будет ноль-часовая рабочая неделя.
2: Получается, будем отдыхать.
1: Полный отпуск
2: будем
1: будет,
2: отдыхать. Но это с сохранением заработной платы или нет?
1: Тут вот вопрос, конечно, надо обсудить.
2: Ты знаешь, на самом деле это скучно. Что вот сидеть без работы дома — это скучно.
1: Я с тобой согласна, да.
2: Если даже тебе за это будут платить, за то, что ты просто сидишь на работе и ничего не делаешь, ребят, это на самом деле будет скучно. Поначалу будет казаться, что прям мир прекрасен, все здорово, да, но когда ты поймешь о том, что ты не находишь себе какое-то применение, и вроде бы по дому уже все дела переделал, и все это время будет проходить только в каких-то социальных сетях, тебе потом становится грустно, и ты начнешь искать себе какую-то работу. В общем, отдыхать нужно, но отдыхать нужно в меру, как и работать. Сегодняшний день, пускай он будет не максимум продуктивности показывать в вашей жизни, да, но такой, знаете ли, неспешный, давайте назовем так, неспешный понедельник, когда вы вот в таком, вы знаете ли, полурасслабленном режиме начинаете потихоньку вкатываться в эту рабочую неделю. Мы делаем это вместе с вами на протяжении любого из будних дней, не будь то понедельник, возможно, это будет вторник, среда, четверг, пятница, мы все время будем рядом. Здесь дневная смена с 12 до 15.
1: Да, друзья, и не забывайте, что у нас 13:00 стартует час приветов и поздравлений. Пишите нам самые ваши лучшие теплые сообщения. Ждем их на студийном вайбере 33-код-399-0011. И с вами в студии Машка Человская и Женя Филинович. Оставайтесь с нами.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о проведенном в Минском районе на землях агрокомбината «Дзержинский» эксперименте по повышению плодородия почв, пишет Белта. Для этого был выбран песчаный участок, который засеяли гибридом кукурузы. При этом на отдельных частях экспериментального поля в почву вносились разные удобрения, в том числе глинисто-солевые шламы, отходы от добычи калийных удобрений в сочетании с органическими удобрениями. Результат положительный, но президент хочет видеть динамику и понимать, насколько он будет положительным по итогам нескольких сезонов. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Минский район прокомментировал протесты школьников во Франции и жесткие действия силовиков, передает Белта. Глава государства заявил о недопустимости использования детей политиками в своих целях. Он провел параллель с событиями 2020 года в Беларуси. «Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает», — отметил президент. «Единственное, за что их можно упрекнуть, у нас это было для них хорошо, а у них это плохо. Двойные стандарты».
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Делегат Первого Всебелорусского народного собрания, заслуженный юрист Беларуси Анатолий Красуцкий, рассказал о предпосылках к проведению первого ВНС. После принятия Конституции 1994 года в самом ее тексте было заложено противоречие между двумя ветвями власти – президентской и парламентской. Учитывая сложившуюся политическую ситуацию, президент был вынужден обратиться к народу. Делегат отметил, что первое ВНС было масштабным событием. Его атмосфера передавалась по всей республике благодаря прямым трансляциям. То доверие, которое народ оказал президенту еще на выборах 1994 года, проявилось и в том, что попытки оппозиции вывести людей на улицы и устроить провокацию по сути провалились, констатировал Анатолий Красуцкий. И в завершение. В Ганцевичском районе продолжается масштабная профилактическая акция «Молодежь за безопасность». В эти дни активисты Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных» совместно с работниками Ганцевичского райотдела по чрезвычайным ситуациям объединили усилия, чтобы подарить тепло, заботу и реальную помощь тем, кто нуждается в этом сильнее всего. Молодежный и трудовой десант взял на себя самую тяжелую физическую работу, которая пожилым людям уже не под силу. Ребята активно наводили порядок на территориях, убирали опавшую листву и помогали складывать дрова. Спасатели в это время проконтролировали безопасность жилого сектора. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.
0: Радио Брест.

0: С большим приветом! Пишите и поздравляйте!
1: Ну что ж, друзья, на часах студийных 13.06 мы начинаем самый теплый час. Час приветов поздравлений. И пока вы нам пишете свои сообщения, напоминаю, студийный вайбер 33-код 3990011, я дам совет. Так. Ну, совет, чем можно заменить кофе вот в обеденный перерыв. Точнее, это вот я вычитала информацию.
2: Пожалуйста.
1: Кулинарная новинка, которая взорвала интернет совсем недавно, а может быть и давно. Томатный эспрессо. Новый всадник кулинарии. Готовится проще простого. Наливается в стакан томатный сок, добавляется шот эспрессо. Для вкуса можно выдавить дольку лайма и немного перца чили. И украсить помидоркой черри на шпажке. Вот напиток готов.
2: Да, действительно, после такого спать не захочется.
1: Тот, кто после любит такого томатный сок. А почему? Разве томатный сок помогает взбодриться?
2: В таком составе.
1: Не знаю, мне кажется, что...
2: Шот эспрессо, значит, что ты говорила, там перец чили еще, да?
1: Посолить. Перец чили, лайм.
2: Да, посолить, поперчить, и это все, конечно же, в обед, да, лучше. На ночь точно не стоит, вот, а с утра рискуете не выйти на работу. В общем, только обед, максимально подходящее время под этот напиток. Ну, странно, ты бы попробовала такое?
1: Я бы попробовала, вот ради интереса, попробую вот сегодня вечером.
2: Зашла бы сегодня в кофейню, да? Вот давай после работы, такая. У вас,
1: мне, пожалуйста,
2: есть томатный сок? Добавьте туда, значит, лайм, чили, вот, шот эспрессо, и я за это все готова даже денег заплатить.
1: Мне кажется, просто они еще не в курсе о этой кулинарной новинке,
2: поэтому... И слава богу. И давайте им большое скажем спасибо за это, за то, что они не в тренде. Я бы такое пробовать не стал, но, ну, ты же знаешь, что мои любимые напитки, это что, если мешать кофе какой-то, да, например.
1: Это сливки.
2: Можно добавить туда тоник, например, эспрессо-тоник.
1: Тоник, ну, конечно,
2: это вкуснятина.
1: Конечно.
2: Да,
1: но, слушай, но для кого-то тоже это напиток
2: непонятный,
1: когда
2: да,
1: добавляется,
2: согласен.
1: Что там, лимон, добавляется швепс,
2: да,
1: лед,
2: да,
1: ну,
2: да.
1: Что это вот за это мешанина всего?
2: Кто-то, интересно же, придумал все это для того, чтобы позже воплотить. Ну, а как начали сок добавлять? И вишневый, например, апельсиновый сок
1: так
2: начали
1: вот,
2: в кофе
1: может
2: добавлять.
1: Быть, и вот наша новинка войдет
2: очень
1: свой
2: вряд ли.
1: Рейтинг.
2: Она как
1: будут...
2: войдет, так и выйдет, судя по всему. Очень
1: а вот
2: быстро.
1: Вот проверим.
2: Нет.
1: Посмотрим.
2: Эти эксперименты без меня. 13.08 на студийных, но в качестве эксперимента, если, например, никогда этого не делали, можно отправить нам сообщение. Номер вайбера 3992011. Просто со словами. Попробовали бы вы такое или нет, для того, чтобы взбодриться. Есть какое-то название у этого напитка?
1: А давай назовем его томатный бум. Это я так придумала просто сейчас, в моменте. Томатный,
2: ну, да,
1: бум.
2: По-другому-то и не назовешь. Говорящее название, скажем так. Ну, в общем, попробовали бы такое или нет? Если в вашей жизни есть какой-то кофейный напиток, возможно, не только кофейный, сезонный, ну, потому что вот я, например, уже со временем осени перехожу больше на чай. Добавляю туда лимон какой-то, знаешь, чуть-чуть сахара, и это очень вкусно. Вот для меня вот эта вот сезонность осенняя, она не ассоциируется у меня с какими-то кофейными напитками или как с какао, например. Знаешь, осень ассоциируется с какао у многих. Вот, у меня почему-то так нет. Я предпочитаю, вот даже на работу с собой взял чай с каким-то лимоном. В общем, мне вкусно, напишите, что вкусно вам.
1: Да, пишите нам на студийный вайбер 33-код 3990011, мы ждем ваших сообщений.
0: Знай наших.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Да, действительно, пишите и поздравляйте. Не только именинникам в личные сообщения, но и нам, для того, чтобы мы понимали, у какого именинника сегодня важное событие. Знаете ли, кто сегодня счастливый человек? Возможно, у кого-то сегодня день рождения, да? Может быть, какой-то дополнительный повод для радости. Ну, скажем, человек, скажем, сегодня устроился на работу. И вот год прошел. Стоит ли это отмечать события?
2: Конечно.
1: Ты будешь отмечать год с момента твоего трудоустройства на радио?
2: Ну, если доживу, то буду.
1: А что да, это за упаднические вот, настроения такие, расскажи,
2: позитивный
1: пожалуйста.
2: Позитивный настрой такой.
1: Да нет,
2: да нет, просто я мыслю рационально и логично, все риски мы просматриваем, поэтому да, конечно же, я буду праздновать.
1: Угу.
2: И год, и два, и три, и пять, и десять, и сколько смогу,
1: и сколько
2: и буду.
1: Еще, скажи, пожалуйста,
2: и 10? Столько и буду праздновать, и 20, и 30, и 50.
1: Да, да, да. Ну, в общем, если у вас есть какой-нибудь повод для хорошего настроения в этот понедельник, давайте делиться этими поводами для радости, для того, чтобы заряжать энергией всех тех ребят, у кого сегодня, ну, может быть, непростой понедельник. Такой тоже может быть, что понедельник выдался непростым. Знаешь, какие-то задачи перед тобой поставили, каких-то, возможно, целей, планов на эту неделю вы перед собой наставили. В общем, самое главное, верить, что у вас обязательно все получится, и мы, в случае чего, будем вместе с вами. Вот Настя написала нам: «Здравствуйте, передаю большой привет любимому мужу». Давайте еще раз попробуем. Антону Киршанкову. Вот, я надеюсь, что правильно произнес.
2: Передаем привет.
1: «Я тебя обожаю, твоя Настенька». Анастасия написала нам на номер Вайбера. Кстати, его номер 399-2011, номер неизменный, поэтому точно не ошибетесь, если будете отправлять туда сообщение. Так, есть еще одно сообщение, значит, от кого?
2: От Елены.
1: Пожалуйста.
2: Она пишет: «Поздравляю моего папу Виктора с юбилеем. Папуля, тебе сегодня 60, но ты у нас самый молодой и энергичный. Спасибо за твои советы и за то, что ты всегда рядом. Люблю тебя бесконечно». Ну, мы поздравляем Виктора с юбилеем.
1: Да.
2: Вообще, я считаю, что 60 лет – это новые 30, а можно сказать, даже новые 20. Возраст – не приговор, 60 лет – это мудрость, опыт.
1: Напомни, сколько тебе?
2: Мне далеко уже за 20.
1: Далеко за 20.
2: Далеко уже за 20,
1: год как за 20.
2: Почему год?
1: Два. Ириша написала нам: «Здравствуйте, хочу поздравить свою сестру Кристину, ее супруга Антона, с 13-й годовщиной свадьбы. Пусть эта кружевная дата кружит голову, как в первый день. Пусть рядом с вами будет всегда... Пусть рядом с вами всегда шагает счастье и любовь. Здоровья вам и вашим троим деткам, сестра Ирина».
2: Ну что ж, поздравляем.
1: Поздравляем. Горько молодым.
2: Горько.
1: Да. Вот секунду, нужно прокричать. В общем, господа и дамы, пишите, какие поводы для радости есть у вас. Если поводов недостаточно, тогда давайте усилим просто красотой, искрасим красотой и серость ваших будней. Просто напишите о том, что вот в этот понедельник передайте привет, например, коллегам по работе.
2: Да. Или то, что вот вы попробовали, сходили.
1: А потом поименно перечислите, кому не хотите передавать привет.
2: Нет, ну так лучше не нужно. Давайте будем и позитив распространять. Пишите нам, попробовали ли вы, возможно, уже томатный бум. Суп? Я назвала, да? Нет, томатный бум. Напиток, да. Пишите нам все, что пожелаете. Опять же таки, только позитив. Мы ждем ваших сообщений. Напоминаю, студийный вайбер 33-код 399-0011. Ну а с вами в студии Машка Человская и Женя Филинович. Оставайтесь с нами.
0: Наша музыка.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия!

0: Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
1: Рассрочка до 6 месяцев.
0: Металл Профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: «Битва моторов». Уже в кино.
6: 12+.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра. Забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
8: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: с большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш час «Привет в поздравлении». Зачитываем ваши сообщения самые лучшие. Но тут к нам прилетела новость.
2: Пожалуйста.
1: Новость прилетела. Какая же новость прилетела? Друзья, ровно сегодня в прямом эфире мы с 2 до 3 часов барабанная дробь разыграем 2 билета на концерт кого?
2: На кого?
1: На группы концерт, на концерт группы «Добро».
2: Да что ты такое говоришь? Да. Группа «Добро»?
1: Да, они приезжают к нам 23 октября со своим концертом. Поэтому, друзья, не упустите возможность попасть к ним.
2: Сколько билетов разыграем?
1: Оставайтесь. Два? Да, два билета разыграем.
2: Да, ну, давайте так, ну, мы только вот сегодня разыгрываем 2 билета. Завтра еще утренняя завтра смена будет разыгрывать после этого. В общем, вплоть до 21 числа будем разыгрывать билеты на сольный концерт в рамках большого тура «Мой путь». Иван и Михаил Засидкевич, авторы и продюсеры всех своих песен. Ну, конечно же, в программе будут и главные суперхиты, и «Юность», и «На часах 00», и «Услышит ветер район». В общем, во всяком случае, и новинки.

0: Также будет и живой звук, и акустическая гитара. В общем, все это ожидает каждого из вас в пятницу 23 октября 19:00 за локоться.
1: Да, друзья, не упустите возможность попасть на концерт группы «Добро». Ну, а мы читаем ваше сообщение. У нас же час приветов и поздравлений. Итак, сообщение от Дмитрия.
0: Так.
1: А он пишет: «Поздравляю моего тренера по футболу Игоря Петровича. С днем рождения, Игорь Петрович. Спасибо за терпение, за веру в нас и за то, что научили не сдаваться даже в самых тяжелых матчах. Вы лучший». Ну, Игорь Петрович, вы действительно лучше, потому что футбол — это сфера спорта. Футбол — это сложно. Поэтому, да, мы поздравляем вас с днем рождения. Спасибо, что вы поддерживали и поддерживаете, наверное, своих учеников. Так, пишет нам, кто нам еще пишет?
0: Наташа нам написала. Наташа написала. Всем привет. Привет, ребята. Пожелайте, пожалуйста, моей доченьке Настеньке здоровья. Она приболела. Желаю ей поскорее выздороветь, крепкого здоровья. Все будет хорошо. Спасибо,
1: Настя,
0: вам.
1: Скорейшего вам выздоровления.
0: Просто
1: да.
0: Поправляйте, Настя, конечно. Просто поправляйте. Зачем болеть? Не нужно этого делать. Давайте, вы безусловно, прекрасны и роскошны, когда радуют родителей своей красотой и здоровьем.
1: Да, именно так. Так, у нас сообщение еще есть от Светланы.
0: Так.
1: Передай привет моей маме Людмиле, которая сегодня вышла на пенсию. Мамуль, поздравляю, теперь у тебя целая жизнь впереди. Путешествия, хобби, внуки, наслаждайся каждым днем.
0: Так,
1: Людмила, мы вас поздравляем,
0: поздравляем
1: с выходом на пенсию. Действительно,
0: да.
1: Это как новая жизнь, вот новая ячейка в жизни. Поэтому, да, у вас есть время заниматься любимым делом, проводить время с внуками, просто наслаждаться жизнью.
0: Но у нас будет еще время прочитать оставшиеся приветы, поздравления, как и увидеть новое. Поэтому пишите нам свои сообщения 399-2011.
2: Наши песни.

0: Реклама.
1: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Друзья, пишите, поздравляйте, у вас есть еще такая возможность. 13.49 на наших студийных, да, еще совсем чуть-чуть. Продолжается наш час приветов, поздравлений. Ну и прилетают ваши сообщения к нам. Нам пишет Ольга. Передаю привет моей соседке Галине, которая помогла мне пережить сложный период в моей жизни. Галочка, спасибо за борщ через стенку, за разговоры на кухне, за то, что ты всегда рядом. Ты не просто соседка, ты друг. Галина, спасибо вам большое, мы передаем вам привет от Ольги, и действительно это очень ценно, когда есть такие хорошие соседи, которые в трудный период жизни помогут.
2: Слушай, как здорово, что люди вообще продолжают еще общаться с соседями, поскольку, ну, сейчас это даже стало больше даже исключением наверняка. Вот раньше, в мое детство еще, меня могли смело оставить соседки, вот, пока мои родители, скажем, могли уехать, там, скажем, ну, в деревню, там, знаешь, вот, на 2 дня. Я мог 2 дня вот с тетей Валей вместе провести время, ну, и с ее детьми, понятное дело. Тетя Валя, да, кстати, большой привет передаю. Ну вот, а сейчас порой
1: сейчас
2: люди как будто бы даже не здороваются некоторые на лестничных площадках и не знают даже, как зовут друг друга, не говоря уже о том, чтобы пойти одолжить, например, соль или кусочек хлеба.
1: Потому что ушла традиция такая вот.
2: Ходить
1: когда...
2: в гости?
1: Ходить в гости, да, к соседям. У всех своя жизнь кипит, бурлит.
2: А раньше
1: много
2: что?
1: Всего. А вот раньше не было телефонов. Сейчас что, есть социальные сети,
2: ну,
1: где
2: все этого
1: большое виртуальное, да, общение.
2: Ты подписался на соседа, раз, и посмотрел, как он
1: да,
2: живет, да?
1: Да, и зачем, да, он там выложил, не знаю, там, что он сделал ремонт,
2: да.
1: И ты думаешь, а вот не пойду к нему, потому что я завидую. И вот так вот соседи, возможно, сосед,
2: который
1: стал хорошим
2: другом. В общем, какой вывод можем
1: делать?
2: Не делайте ремонт.
1: Да, не делайте ремонт.
2: Кто не завидовал.
1: Дружите с соседями.
2: Получается так. Вообще, ходите друг к другу в гости. Знакомьтесь, ходите друг к другу в гости. Это действительно очень круто. Это объединяет. Знаете ли, не в тот момент, когда вам действительно понадобится какая-то помощь, вот, а вы сразу поймете, кому нужно обращаться. Не ждать той помощи, пока там кто-то к вам приедет издалека, например, даже из другого города. А вот к соседу подошел, сказал: Коль, кстати,
1: пошли, сделаем
2: где мой молоток?
1: Ремонт.
2: Ну, например. Да, ну или что-то еще. А, в общем, классно проводить время. Не запрещайте. Мы идем дальше вместе с вами. Еще немного приветов ваших, которые вы сюда к нам присылаете. Номер Вайбера, кстати, 399-2011. Работает 24/7 и принимает ваши сообщения. Так, есть еще одно сообщение. Для всех тех, кто сейчас в дороге слушает Радио Брест, большой привет передает Сергей, наш постоянный радиослушатель. Сергей тоже огромный привет улетает. Сергей, напишите нам, куда отправились, почему сейчас в рамках обеденного перерыва, да, принято решение куда-то уехать.
1: Да, пишите нам.
2: А может быть, человек сейчас, наоборот, с обеденного перерыва спешит на работу. Кто знает. Ну, в общем, Сережа, огромный привет. Пускай светофор будет только зеленым на вашем маршруте.
1: Так, пишет нам, кто нам пишет? Татьяна пишет.
2: Любимому мужу Алексею, сынушке и сыну Савушке Татьяна передает привет в эту
1: тут
2: секунду.
1: У Татьяны большое сообщение. Возможно, мы о разных Татьянах говорим.
2: Так, у меня
1: так,
2: только одно.
1: У меня сообщение у Татьяны. Она пишет: добрый день, любимая Радио Брест. 12 октября мы, Михневич Алексей, Татьяна и Елизавета из Бреста, спешим с вашей помощью поздравить вашу любимую, нашу любимую мамочку и бабушку Игнатович Любовь Михайловну из агрогородка Хомск Драгического района с ее юбилеем, 65-летием, днем рождения.
2: Ура!
1: Да, поздравляем. Наша удивительная, прекрасная, бесконечно нами любимая. Поздравляем, ты мудрая мама и бабушка, сокровище всей нашей семьи. Сегодня, в твой особенный день, хотим пожелать тебе долгих и волшебных лет, крепкого здоровья, счастливых и наполненных радостью дней, только положительных эмоций и особенных приятных моментов. С днем рождения! Спасибо, что ты у нас есть. Я еще не дочитала. К нашим поздравлениям присоединяется папа именинницы Голик Михаил Иванович, свекровь именинницы Игнатович Татьяна Игнатьевна, супруг Игнатович Федор Евгеньевич, старшая дочь именинницы Игнатович Наталья, а также сваты Михневичи из деревни Кремню. Надеюсь,
2: все.
1: Правильно прочитала. Такое длинное сообщение.
2: Слушай, вообще, на самом деле, да, очень странно, что я не заметил длинное сообщение, которое прилетело к нам на Вайбер, но прочитал то, что прилетело на 9900. В общем, мы поздравляем. Да,
1: мы поздравляем вас. Ну что ж.
2: Егор, есть еще последнее сообщение от Егора. Хочу поздравить с наступающим днем рождения бабушку Любу. Все. Егор молодец. Бабушке Любе тоже огромный привет.
1: Друзья, спасибо за вашу обратную связь. Нам очень приятно, что вы делитесь с нами радостью, пишете про дни рождения, вообще про теплые моменты, которые происходят у вас в жизни. Напоминаю, что час приветов и поздравлений подходит к своему логическому завершению. Мы прочитали ваши сообщения. Спасибо, что вы нам пишете. Но мы не расстраиваемся. Еще впереди целый час совместного времяпровождения. Отличная музыка, интересные новости. И да, не забывайте, что ровно с 14.00 мы разыграем 2 билета на концерт группы «Добро». Напоминаю, в студии с вами Машка Человская и Женя Филинович. Оставайтесь с нами.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минский район, передает Белта. В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, это говорит о том, что нам может и войны избежать удастся. Александр Лукашенко упомянул об имеющихся возможностях в торговле на примере древесных топливных пелет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран. В Трудовой кодекс Беларуси хотят добавить положение о том, что беременные женщины смогут официально уходить с работы для посещения врачей и сдачи обязательных анализов. Об этом в эфире телеканала РТР «Беларусь» рассказала депутат Палаты представителей Анжелика Курчак. По ее словам, идея появилась после обращения одного из граждан. Мужчина пожаловался депутату, что руководство не отпускает его беременную супругу в поликлинику в рабочее время. Депутат рассказала, что уже обсудила предложение с профильными комиссиями и Министерством здравоохранения. Когда соответствующий законопроект поступит в парламент, она намерена предложить дополнить Трудовой кодекс.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД поступило сообщение 32-летней местной жительницы, которая рассказала, что потеряла крупную сумму денег. Горожанка оставила на скамейке возле дома пакет с детской одеждой и деньгами в сумме более 3000 рублей. После этого женщина вернулась к автомобилю, который забыла закрыть, и направилась домой. О пакете на скамейке она вспомнила лишь на следующий день. Естественно, там его уже не оказалось. Правоохранители быстро установили того, кто присвоил чужое. Им оказался 65-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают, если вы нашли чужое имущество или деньги, постарайтесь установить владельца и вернуть находку, либо сообщить о ней в милицию. И последнее. По данным Госпогранкомитета, с пятницы очередь грузовых автомобилей на въезд в Литву и Польшу выросла в 3 раза, передает Белта. Перед польскими пунктами пропуска находится 625 грузовиков. Сотрудники погранпереходов Кукурыки и Бобровники за выходные дни оформили 29% грузового транспорта. Очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь – 180 авто. Его контролирующие службы за 2 дня приняли на свою территорию 32% авто. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бюай в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.

0: будни. Это легко.
1: Вообще, как мы говорили раньше, понедельник — отличный день для того, чтобы начинать что-то новое. Да,
2: да, ну, вот, например, новая жизнь.
1: Да, может быть, ты думал вот до сегодняшнего дня такой, ну, пока еще не пора худеть, например. А вот в понедельник самое время это сделать. Ну, а когда еще, если не в понедельник, да? Пока еще не пора, например, заняться каким-то новым делом для себя, открыть, изучать что-то новое. Книжку, например, новую, или, может быть, старую книгу. Вот ты забросил, не прочитал, и вот в понедельник сегодня начни ее читать. Потом себе скажешь спасибо. А может быть, ты тот человек, кто пошел сегодня первый, или пойдешь сегодня первый раз в спортзал, да, сам максимум веса поднимать, там что-то радовать себя мускулатурой тех ребят, которые тебя окружают.
2: Ну вот, кстати, по поводу зала.
1: Ну?
2: По поводу зала. Я тут читала кое-что. Ну, не про завершенность дела, то, что я там хочу с понедельника пойти в зал, а про то, что... Я еще скажу тебе. Да. Что если... ходить в тренажерный зал,
1: так,
2: и брать с собой темный шоколад, угу, во время тренировки, его нюхать, именно нюхать, не есть.
1: Нюхать
2: то,
1: не
2: что
1: есть.
2: Же... Да, его не есть. Ну, можно, конечно, скушать, но лучше не есть его во время тренировки и его именно нюхать. То тогда можно сделать в среднем на 18 повторений больше, не чувствуя дополнительной нагрузки. То есть, ну вот молочный шоколад, кстати, он работает...
1: Наоборот.
2: Наоборот.
1: Поменьше сделаешь.
2: Нет, он работает так же, но он работает слабее.
1: Угу.
2: Вот с ним проводили эксперимент, и участники выполнили на 9 повторений, наоборот, меньше. Ну,
1: потому что горький шоколад, ты его ешь, он невкусный.
2: Наоборот,
1: я уже не знаю, сколько горького шоколада съела 61-летняя канадка, которая простояла в планке. Знаешь, сколько?
2: Давай, сколько?
1: Ну вот сколько, ты думаешь, она в планке
2: простояла? Я думаю,
1: простояла... Ты сколько в планке сможешь простоять?
2: Я могу простоять, ну, 2 минуты простою.
1: Две минуты, а 22 сколько? Года, а ей 61. Сколько она?
2: Ой, ну, не знаю, наверное, если это уж прям рекорд какой-то, а рекорд вообще там очень большой,
1: ну,
2: по-моему.
1: Ну, рекорд, да.
2: Ну, наверное,
1: 61 год.
2: Давай так, давай предположу, что это 5 минут.
1: В общем, если вы считаете, что минут в планке тянется дольше, чем вся человеческая эволюция, в общем, плохие у нас новости, поскольку именно эта 61-летняя леди 5 часов простояла в планке. Бывшая учительница, мать 5 детей, бабушка 12 внуков легким, ну, не назовем это легким движением, конечно же, пресса, побила свой прошлый результат. В 4,5 часа она простояла 5 часов в планке.
2: Нет, ну 5, конечно, часов я бы даже не смогла предположить.
1: Просто простоять 5
2: я
1: часов.
2: Вот мне интересно, а вот 5 часов стоять в планке.
1: Да.
2: А что делать? То есть это же скучно.
1: Ну, скучно, да. Ну, возможно, а какие-то рельсики перед ней кто-то листал.
2: Вот интересно, что она делала в процессе того, как стояла в планке.
1: Так, ладно, подожди, она-то, понимаешь, она хотя бы, ну, вот на выносливость себя проверяла. А люди, которые за этим всем наблюдали, они просто 5 часов смотрели на 60-летнюю старушку, которая стояла в планке.
2: Да, вот так вот.
1: Да, вот такая вот работа.
2: Мне кажется, что... Ну, вот я бы тоже тогда хотела, чтобы, когда я стояла в планке, правда, на меня долго не посмотрит, потому что я 5 часов не продержусь. Но это будет максимум минуты 2.
1: Хорошо, 3, вот есть 4. Какое-то занятие, чем ты можешь заниматься 5 часов подряд, кроме сна?
2: Слушай, ну, наверное, это будет точно не спорт. Спорт я люблю, но не на...
1: Столько?
2: Не настолько, не на 5 часов.
1: А что ты?
2: Наверное, я бы смогла играть на гитаре. Правда, наверное, у меня бы пальцы отвалились.
1: Отвалились,
2: но вот я бы смогла играть долго на гитаре, смогла бы, наверное, смотреть... сериал.
1: 5 вот, часов подряд.
2: Кстати, да, если я начинаю смотреть сериал, у меня есть какое-то вот незавершенное вот внутри что-то вот, и мне нужно его досмотреть. Я не могу растянуть сериал на неделю.
1: То есть ты такая запойная. То есть вот ты как начнешь...
2: Вот, да, поэтому я даже не начинаю вот этот запой сериальный,
1: да,
2: и не смотрю сериалы. Я предпочитаю больше кино, вот такие коротенькие, там, на 1,5 часа примерно. Ну или, да, наши любимые, всем любимые рилсики с Инстаграма, ТикТока, кстати. Мы есть в ТикТоке, друзья, под ником Радио Брест, поэтому подписывайтесь на нас и оставайтесь с нами. Впереди еще у нас есть время для того, чтобы вас радовать. И не забывайте, что в этом часе мы разыграем 2 билета на концерт группы Добро. Не упустите возможность сходить бесплатно к ним и послушать их замечательную музыку. Но я напоминаю, что с вами в студии... Кто же с вами в студии? Ну, конечно же, Машка Чуловская и Женя Филинович. Оставайтесь с нами.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: будни – это легко.
1: Ну что ж, друзья, новый час, новая жизнь, новые мы, как мы уже говорили, да. Вот, Жень, у меня к тебе
2: вопрос. Я старый.
1: Ты не старый, тебе что, 80?
2: Ну нет.
1: Ну вот. Вот скажи, пожалуйста, вот ты как раз говоришь, что ты старый.
2: Ну.
1: Что нужно делать для того, чтобы продлить свою жизнь? Конечно же, заниматься спортом и
2: да.
1: там, пить какие-нибудь БАДы. Вот ты за спортивный образ жизни.
2: А по мне не видно?
1: Конечно,
2: я
1: видно.
2: Я и спорт
1: вот прям,
2: на ты. На
1: у
2: ты.
1: Тебя прям мышцы видны.
2: Видные мышцы, да, да, да. Что еще видно? Складки на теле.
1: Ни в коем случае, это кубики.
2: И второй подбородок. Вот это вот все, что меня объединяет со спортом. Значит, новость прилетела к нам.
1: Давай, читай.
2: Новость прямо сейчас озвучим. Новость действительно очень странная. Ну, других новостей мы здесь не зачитываем, если честно. Если новость проходящая, мы не обращаем на нее внимания.
1: Мы читаем самое интересное.
2: Сконцентрированным по максимуму наше внимание. Значит, на смену энергетикам совсем скоро придут расслаблетики.
1: Расслаблетики?
2: Расслаблетики.
1: А ну-ка, давай поподробнее.
2: И это не новая акция в магазине «Копеечка», нет.
1: Оно вот похоже, кстати.
2: Производители баночного спокойствия решили, что человечество хватит тахикардии от кофеина и заменили его, значит, на магний, мелиссу и л-теанин. Напитки уже вовсю продаются в крупнейших супермаркетах Соединенных Штатов Америки. Чудо-жидкости обещают за секунду смыть стресс, унять какую-то тревожность, уложить вас спать без рецепта от психотерапевта. Значит, что мы можем сказать в этом всем? Конечно же, что если раньше вот эта вот машина системно требовала от нас быть продуктивными огурцами, да, вот, постоянно работать, выжимать себя на максимум, вот это вот кофеиновое топливо в себя вливать, то теперь бизнес просто понимает, что уставший, тревожный человек – это, значит, какая-то золотая жила. В общем, мы берем эти расслаблетики и на ночь перед сном... Там
1: мне
2: без
1: кажется,
2: алкоголя, что
1: это...
2: ты
1: да,
2: сразу?
1: Да, безалкогольный.
2: Безалкогольные расслаблетики.
1: Вот маркетинговый ход.
2: Ну, смотри, магний, мелисса и л-теанин.
1: Давайте добавим магний, магний. Везде этот магний добавляют. Это, конечно, хорошо. Но мне кажется, вот эти напитки,
2: так.
1: Правда, я не пробовала.
2: Ну?
1: Но мне кажется, проще.
2: Энергетики ты пробовала?
1: Знаешь, вот я ярый противник таких напитков. Вот честно тебе говорю, не люблю энергетики.
2: Угу.
1: Не люблю. Я вот больше, ну ладно, да, грешно. Пью вот газировки иногда.
2: Действительно, это
1: опять
2: большой
1: же
2: грех.
1: Такие, опять же таки. Это лучше, чем пить энергетики.
2: Угу.
1: Ну, наверное, расслаблетики
2: да.
1: будут еще получше этих энергетиков. Поэтому, ну ладно, возможно, я уже, вот я меняю свои взгляды.
2: Просто когда ты живешь в этом постоянно меняющемся
1: стрессе.
2: Мире, знаешь, когда ты вот стресс, там, работа, приходишь, тут что-то дети, и какой-то вот этот супруг непонятный, но твой, да, значит, и все это дело на тебя, значит, наваливается, на твои хрупкие плечи, и ты такой думаешь, ну а что, какие энергетики, ребят?
1: Выпил-ка я расслаблетик,
2: да? Да-да-да, надо расслабляться, надо как-то, значит, спокойствие какое-то чувствовать внутри себя, раз, вот, расслаблетик. Ну, просто интересное название, расслаблетики,
1: мне
2: если
1: нравится,
2: честно.
1: Да.
2: Есть энергетики, а есть расслаблетики. В общем, в этом всем мы бы попробовали, конечно, такое. Я бы такое попробовал. Я бы не пробовал вот этот твой томатный...
1: Томатный бум?
2: Бум, да. Я бы попробовал вот этот расслаблетик для того, чтобы, возможно, крепче спать. У меня нет проблем с тем, чтобы уснуть, но вот уже в силу возраста, наверное, есть такое, что ты проснешься в 6 часов утра, знаешь, и уснуть больше не можешь. И начинаешь шоркать
1: вот, да,
2: своими пяточками по полу, вот, и будить и мешать всем. Тем, кто еще досыпает свои утренние сны. В общем, ребята, что хочется сказать? Расслабляемся. Наш эфир на волнах Радио Брест способствует вашему расслаблению. Да, ну и вместе с вами будем продолжать. Эфир на волнах Радио Брест обеспечен еще и хорошим настроением, помимо музыки и розыгрышами, которые случатся уже совсем скоро. Не пропустите 2 билета. Группа Добро приезжает к нам сюда уже совсем скоро. Разыграем те самые 2 билета и, возможно, достанется именно тебе.
1: Да, друзья, оставайтесь с нами. И напоминаю, что в студии с вами Машка Чуловская и Женя Филинович.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер западный и северо-западный 2,7 метра в секунду, температура воздуха по области ночью 1,6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов, в Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0, в Пинске ночью 3-5, днем 12-14, в Бресте ночью 2-4, днем от 11 до 13 градусов тепла.
2: Реклама.
3: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио

0: будни – это легко.
1: А еще очень легко взять и выиграть 2 билета.
2: Да, друзья, мы вам говорили, что в Брест к нам приезжает группа «Добро». Когда же она приезжает? 23 октября будет концерт. И по этому случаю мы разыгрываем 2 билета к ним. Послушать их песни. Так вот,
1: подожди,
2: прямо сейчас.
1: Давай еще разочек. 23 октября. 19.00. Брест ОКЦ. Брестский областной общественно-культурный центр. По адресу Коммунистическая, 1. Принимает всех желающих услышать песни группы «Добро». Там много хитов. Это «Юность», что там, «На часах 00», «Услышать весь район»,
2: в общем,
1: «Ты знаешь, мам».
2: Песни, да.
1: Да, другие песни, конечно, также будут. Звук живой, акустическая гитара. В общем, разговор с залом ребята также обещают. Да, ну а вообще, если вы не знали, то это 2 брата, Ивана и Михаила Заситкевичи. Это авторы и продюсеры всех своих песен. Ну и мы также там будем рады встрече, поэтому приходите.
2: Так вот, прямо сейчас мы разыграем 2 билета к ним на концерт. Что же вам нужно сделать? Прямо сейчас прозвучат строчки из какой-то песни группы «Добро», озвученные искусственным интеллектом. Вам нужно будет написать свои предположения, что же это за песня, нам на студийный вайбер. Напоминаю, наш студийный вайбер 33-код 399-0011. Ну что ж, вы готовы? Давайте на счет 3 мы для вас включаем. Внимание, вам нужно написать, что же за песня будет играть. Итак, 1, 2, 3, поехали.
3: Катится вагон, позади перрон. Незнакомый город за окном. К нам давай за стол, остывает чай. Жаль, тебя я раньше не встречал. И только в поездах при свете тусклых ламп снова разговоры льются по душам. Отчего же на твоем лице печаль? Встретиться опять мне пообещай.
2: Ну что ж, друзья, я думаю, вы уже догадались.
1: Да, все догадались,
2: что же это за песня.
1: Конечно.
2: Все догадались.
1: Пишите название. Номер вайбера 399-2011. Кто первый, тот и молодец. Тому и 2 билета.
0: Слушай наших.

0: торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни. Это легко.
1: Ну что ж, друзья, 14.49 на наших студийных, и наш эфир подходит к концу, но у нас есть одно незавершенное дело.
2: Так, мы разыгрывали, кстати, два билета на концерт группы «Добро», который состоится уже совсем скоро, 23 октября. Это пятница. Удобное время, 19.00, Брест ОКЦ, Коммунистическая 1, только самые лучшие хиты, конечно же, живое общение, акустическая гитара. Это все как неизменные слагаемые отличного концерта группы «Добро». Кстати, они в рамках большого тура находятся прямо сейчас, который называется «Мой путь». Мы разыграли два билета, включили вам песню при помощи искусственного интеллекта, ее взяли, да и озвучили. И ваша задача была просто написать, как называется эта музыкальная композиция. Понятное дело, что это группа «Добро», это ясно. Это на поверхности было, но кто же был самым первым?
1: Давайте узнаем.
2: Прямо нужно сейчас ответить, нужно сказать о том, что были только верные варианты ответа, и за это вам, кстати, большое спасибо. А, нет, были несколько и неверных вариантов ответа.
1: Но это не суть, самое главное, что очень много фанатов группы «Добро».
2: За это вам тоже спасибо. Но первым, кто верно ответил на наш музыкально-искусственно-интеллектуальный вопрос...
1: Барабанная дробь.
2: Пожалуйста, палочками побарабанили, и мальчик с красивым именем Эдуард победил в нашем розыгрыше. Последний 4 цифры 81-99. Эдуард находится в сети, и я думаю, что сейчас он очень сильно радуется. Эдуард, вам достается два пригласа на концерт группы «Добро» 23 октября. Разыграем совсем скоро, до конца этой недели, если не ошибаюсь,
1: да,
2: будем разыгрывать.
1: До конца недели будут еще разыграны не только на этой неделе, но еще и на следующей. В общем, друзья, следите за нашими эфирами, оставайтесь с нами, чтобы также выиграть билет на группу «Добро» и сходить к ним на концерт. Ну, а мы с вами прощаемся.
2: Да, поздравляем, Эдуард. Да. Он молодец.
1: Проблем Эдуарда. Идите на концерт, покупайте билеты. Прощаемся с вами, что, до завтра?
2: До завтра.
1: До завтра в это же время. Но пока для вас играет та самая песня группы «Добро». Надо повторить. Слушаем. Ну и пока-пока. Мы с вами прощаемся.
3: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Ольга Фалеева. Здравствуйте. В городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню работников культуры. В зале торжеств работали локации с выставками картин, фотозоны и интерактивные экспозиции. С поздравительной речью к работникам культуры обратились представители местной власти, профсоюза, районных общественных организаций, политической партии «Белая Русь». Лучшие работники сферы культуры награждены грамотами и ценными подарками. Праздничное настроение подарил кавер-бенд «Резонанс» из Пинска. Осенняя ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции прошла в Драгичине 11 октября. Сельхозорганизации района Драгичинское райпо, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели представили широкий ассортимент своей продукции. Помощь пожилым жителям и гражданам с инвалидностью оказывали волонтеры районной организации БРСМ и районной организации Белорусского Красного Креста. Работники и культуры подарили участникам мероприятия праздничное настроение. В Драгичинском городском доме культуры прошел районный молодежный форум «Драгичин. Твой старт к успеху», где собрались молодые специалисты, прибывшие на работу в район в 2026 году. Те, кто только начинает свой профессиональный путь. Начался форум со знакомства с обновленной экспозицией Музея народного творчества «Бездежский фартушок». Затем ребята приняли участие в тимбилдинге «Связаны навсегда одной ДНК». Команды проверили знания Беларуси и Драгичинском районе, погружаясь в культурный код. В рамках форума молодые специалисты встретились с представителями районной власти, служб и отделов района. В программе форума прозвучали выступления на актуальные темы: развитие молодежной политики в районе, формирование кадрового резерва, условия получения арендного жилья и возможности индивидуального строительства, льготное кредитование для молодых специалистов. В интерактивной части участники задавали вопросы председателю райисполкома. Завершением форума стали музыкальные подарки от талантливой молодежи района.
2: Новости.
3: 5 октября в актовом зале Драгичинского РОВД состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню уголовного розыска МВД Республики Беларусь. Со словами поздравления выступили временно исполняющие обязанности начальника РОВД Александр Жук, представители местной власти, руководство районного отдела МЧС, Следственного комитета, военный комиссар Драгичинского района и первый секретарь райкома БРСМ. С 6 по 8 октября в Брестской области прошло значимое событие для молодежи всего региона. Областной молодежный форум «Первый регион. Сила в единстве». Мероприятие объединило самых активных и талантливых молодых людей со всех уголков Брещины. В нем принимал участие представитель Драгичинского района Александр Манчук, учащийся Государственного аграрного колледжа. Драгичинские спортсмены успешно выступили на международном Малорицком марафоне. Спортсмены проверили свои силы на дистанциях различной сложности. Семейный забег 5 километров и классический марафон 42 километра 195 метров. По итогам забегов Сергей Свитич стал серебряным призером на дистанции 5 километров. Юрий Курович показал отличный результат на марафонской дистанции, заняв третье место в возрастной категории от 21 до 30 лет. Курович Дмитрий занял третье место в категории от 31 до 40 лет на дистанции 42 километра. Работники Драгичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных» активно включились в проведение первого этапа республиканской профилактической акции МЧС «Молодежь за безопасность». Специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Нестюк и ее юные помощники в рамках акции поучаствовали в марафоне «112 добрых дел», посетив дома одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов деревни Людвинова с целью оказания шефской помощи в решении различных бытовых вопросов. Работник МЧС напомнила о безопасной эксплуатации отопительной печи и электрооборудования в осенне-зимний период и о соблюдении правил пожарной безопасности при сжигании сухой растительности на участках. Также в домах пенсионеров установили автономные пожарные извещатели, вручили памятки и брошюры. В рамках профилактической акции «Молодежь за безопасность» для учащихся 10-11 классов гимназии города Драгичино состоялась онлайн-встреча с курсантами университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. Встреча помогла старшеклассникам ближе познакомиться с вузом и узнать о возможностях обучения и будущей службе в системе МЧС. Курсанты рассказали о направлениях подготовки, особенностях учебного процесса и жизни в университете. Школьники также узнали, какие качества важны для человека, выбравшего профессию спасателя, и как строится подготовка будущих специалистов. Отдельную часть встречи заместитель начальника отдела Александр Жалнерчик посвятил белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. С новостями Драгичинского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде на Брещине.
2: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.

0: Реклама.
1: 5-му элементу 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев. Холодильники Haier, Midea, Toshiba, Samsung. Только до 2 ноября. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте 5-й элемент Buy и по номеру 275. 5-й элемент. 30 лет. Это только начало.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
3: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.
2: Реклама.
3: Ищите идеальную пару в Аскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Асконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
6: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
7: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
8: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минский район. Глава государства также высказался о протестах школьников во Франции и жесткой реакции на них.
2: Надо с соседями как-то потихоньку сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, и латышами. Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве у всех соседей дрова подорожали. Ну, возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не надо. Завтра мы им не сможем продать. Почему? Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель делает котел, хороший котел. Оказывается, все автоматика. Пеллеты в бункер засыпал эти и автоматически подается в котел. Поэтому сейчас очень важны эти рынки. Ну, не хотят брать, не надо. Ну, а в этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда, с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, говорит о том, что нам может и войны избежать удастся. Оно уже приходит, это время. Люди в руководстве будут новые, мы это видим. Люди очень недовольны тем, что происходит. Мы не радуемся. Я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов, потому что это недопустимо. Это то самое, что у нас было. Политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает. Но то, что было у нас, единственное, за что их можно упрекнуть, чего же вы? У нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете, двойные стандарты. Это недопустимо. Ну, использовать детей, ну, что ему, 12-15 лет. Чем ты недоволен? Ты еще жить не начал. Ясно, что используют в своих целях политики. Ну, в марте выборы во Франции, я думаю, что-то успокоится. Но радоваться особенно этому не надо. Только единственное, конечно, им надо пальцем указывать. Ребята, а что радовались, когда у нас детей этих использовали?
0: Новости.
1: В Брестской области аграрии убрали картофель на 80% площадей. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В хозяйствах региона уже накопали 109 тысяч тонн второго хлеба. В Брестской области картофель выращивают в 12 из 16 районов. Основные площади расположены в Лунинецком и Ивановском. На Брещине продолжают убирать овощи. Их в промышленных масштабах выращивают в 9 районах. Основные площади сосредоточены в Лунинецком районе. Овощи убраны на 47%. Сахарную свеклу убрали более чем на половине площадей. Сладкие корнеплоды поставляют на переработку на Жабинковский сахарный завод. Также на полях региона продолжается уборка кукурузы на зерно и силос. Параллельно аграрии занимаются поднятием зяби. С 5 по 12 октября в Бресте произошли пожары на улицах Дачной, Ясной и Гоголя. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются. За неделю спасатели также 8 раз выезжали на помощь населению и ликвидацию других загораний. С начала года в областном центре зарегистрировано 83 пожара, погибли 6 человек. Также зафиксирован 31 случай горения сухой растительности. На водоемах погибли 6 человек. В Бресте проходит акция «Молодежь за безопасность». Она призвана повысить культуру безопасности среди молодежи и познакомить ребят с работой спасателей пожарных. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.БУА» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Когда в понедельник на работе меня спрашивают, как прошли выходные, я привыкаю отвечать быстро. Ну, надеюсь, точно так же быстро и пройдет ближайшая, грядущая рабочая неделя. Вместе, особенно вместе с любимой радиостанцией. А тем более, что понедельник уже близится к своему завершению. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович. И ближайшие 3 часа я вместе с вами для того, чтобы поделиться только полезной, только интересной информацией. Ну и, конечно же, быть вместе с вами и хорошей музыкой. Давайте посмотрим, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это Donnelly, Don't You Remember? Чуть пораньше новый хит от Teddy Swims, Mr. Know It All. Про всезнайку. А вот Маша Краймбрери, «Танцуй как суперзвезда» буквально через одну музыкальную композицию от коллектива под названием «Поп».
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Радио Брест. Слушай наших.

0: правила движения.
1: Итак, 16.20 на наших эфирных. Это рубрика «Правила движения». Сегодня о ситуации на дорогах Брещины мы поговорим вместе с инспектором отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Анастасией Панько. Здравствуйте, Анастасия.
2: Всем здравствуйте.
1: Анастасия, расскажите, какая обстановка сложилась на дорогах Первого региона за минувшие дни?
2: За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 389 пешеходов, 27 из которых находились в нетрезвом состоянии, а 149 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 33 водителя. Отстранено от управления 129 лиц, не имевших права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 127 водителей. За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Иваново. 9 октября около 16.40 часов 33-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Фиат», двигалась по улице Дзержинского. По предварительной информации, вблизи дома номер 82 при движении задним ходом совершила наезд на 77-летнюю жительницу Иваново, которая двигалась позади автомобиля по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход госпитализирован. Проводится проверка. Березовский район. 10 октября около 14.30 часов 50-летний житель Брестского района, управляя автомобилем «Опель», двигался по автодороге М1Е30 Брест-Минск, граница Российской Федерации, в направлении от Минска к городу Бресту. По предварительной информации, на 123-м километре указанной автодороги совершил наезд на выбежавшее на проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля «Дикое животное». В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летняя женщина-пассажир автомобиля получила травмы и после оказания медицинской помощи отпущена домой. Проводится проверка. Пинск. 10 октября около 17 часов 12-летняя местная жительница, управляя питбайком «Мотокс», двигалась по одноколейной тропе вблизи улицы Дорожной в направлении от улицы Транспортной к улице Дорожной. По предварительной информации, вблизи дома номер 2 при выезде на проезжую часть дороги совершила столкновение с автомобилем «Ауди» под управлением 50-летнего жителя Пинска, который двигался по улице Дорожной в направлении от улицы Мавра к лесному массиву. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель питбайка получила травмы и после оказания медицинской помощи отпущена домой. Проводится проверка. Брест. 10 октября около 18.40 часов 21-летний брещанин, управляя автомобилем «Ауди», двигался по улице Дубровской. По предварительной информации, вблизи дома номер 7 совершил наезд на 58-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход госпитализирован. Проводится проверка. Движение задним ходом требует от водителя исключительной концентрации внимания. Находясь на парковках или во дворах, перед началом движения назад необходимо убедиться в полной безопасности пространства за автомобилем. Двигаться с непрерывным контролем слепых зон, а при ограниченном обзоре обязательно прибегать к помощи других лиц. При приближении к нерегулируемым пешеходным переходам водитель обязан заблаговременно снизить скорость, вплоть до полной остановки и уступить дорогу пешеходам. В свою очередь, пешеходам следует проявлять повышенную бдительность. Выходить на пешеходный переход следует только убедившись, что водители всех автомобилей заметили пешехода и уступают дорогу. Управление детьми транспортным средством и выезд на дороги общего пользования создают критическую угрозу для их жизни и здоровья. В силу возраста и отсутствия подготовки подростки не обладают навыками контраварийного вождения и знанием правил дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает, родители несут персональную ответственность за поступки своих детей. Взрослые обязаны осуществлять контроль за досугом несовершеннолетних, полностью исключить их свободный доступ к ключам от транспортных средств, а также разъяснить недопустимость выезда на дороги общего пользования. В осенний же период на загородных автодорогах сохраняются высокие риски неожиданного появления диких животных на проезжей части. в условиях сумерек и ограниченной видимости водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, особенно на участках дорог, прилегающих вблизи лесных массивов. Для минимизации тяжести последствий при возможном столкновении или экстренном торможении обязательным правилом для всех находящихся в салоне людей выступает использование ремней безопасности. Госавтоинспекция призывает граждан к соблюдению правил дорожного движения, взаимоуважению и постоянному контролю за дорожной обстановкой. Помните, что соблюдение правил безопасности является гарантией предотвращения аварийных ситуаций и сохранения жизни граждан.
1: Большое спасибо. Я напоминаю, что о ситуации на дорогах Брещины мы разговаривали вместе с инспектором отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Анастасией Панько. Всего вам доброго.
2: До свидания.
1: Да, и вот вы знаете, хотелось бы заострить внимание, абсолютно согласен с Анастасией, со всеми рекомендациями, но 12-летняя девочка, управлявшая питбайком на дороге общего пользования, да, уважаемые родители, только от нас зависит безопасность наших детей. Ведь мы совершенно не понимаем, что у них может быть в голове, и у них этот самый стопер, та самая опасность, это ведь тоже только от нас зависит, как мы им это объясним и как мы за ними будем следить. Правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный и северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2,4, днем 10-12, выше 0. В Пинске ночью 3,5, днем 12-14. В Бресте ночью 2,4, днем 11-13 тепла.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
6: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
7: Размер платежа имеет значение.
8: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
7: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
8: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
7: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
8: И по телефону 146.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Часто привыкли называть наших питомцев «братья наши меньшие». Но так вот, иногда проблемы они очень даже не меньшие и не маленькие нам могут доставлять. Вот, допустим, в Ульяновской области кот остался дома один и лапой открыл водопроводный кран и устроил потоп с ущербом более 600 тысяч российских рублей. Вот как-то так, дорогие друзья. Любят они, как я это люблю называть, глагол «подхоккеивать» разные предметы, а вот тут он целый кран открыл. По словам страховщиков, подобные случаи, когда действия животных приводят к ущербу, нередкость. Вот так в Татарстане собака спровоцировала залив в многоэтажном доме. Животное не дождалось выгула и оставило лужицы. Нет, все-таки лужи в квартире, из-за чего пострадали потолок и проводка соседа этажом ниже. Выплата составила 24,5 тысячи рублей. Кроме того, в Челябинской области коты прогрызли ноутбук. В связи с этим владельцам жилья в многоэтажках специалисты рекомендуют страховать гражданскую ответственность. Ну вот что же это за собака и какого она была размера, что она потоп умудрилась вызвать? Есть еще новость, что ранее упавший в шахту кот Бартик лишил интернета многоэтажку в Красноярске. Хозяева питомца и их соседи отключили электричество, чтобы питомца не ударило током, и были готовы выманивать его валерьянкой. Однако специалист смог соорудить конструкцию из швабры и кабеля, подцепить Бартика и таки вытянуть животное. Вот такие они. Милые, пушистые, но иногда очень даже дорогие. Я бы даже сказал, золотые наши животные. Поэтому страхуемся на всякий пожарный. Ну и следим, когда уходим, уходим как раз на работу и оставляем их одних дома. Они очень скучают и со скуки, как видите, творить начинают такое. Оставайтесь вместе с нами. Следующим на очереди у нас лишь только хорошая музыка. Это будет Alex Clary, Too Close. Ну, а я встречусь с вами уже в часе следующем.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район доложили об отдельных планах развития агрокомбината «Дзержинский». В частности, разговор шел о качестве полевых работ.
2: Я заметил, что начали пахать, уже не остается там на три дороги возле леса, это я заметил. Но все равно у него косяков море. Вот пахал поле, ну знаешь, что я все равно приеду на то поле. Слушай, мощный трактор, трактор мощнейший. Плугов там 12 или 14 корпусов. Это же механизатор. Ну, почему? Потому что он, наверное, там не побывал, не посмотрел. Ему по голове надо надавать этому механизатору. Он круто разворачивается, где-то допахал, не допахал в улах. Ну и распахал, ну, выше колена. Глубина. Зачем ты залез? Там же песок на этих горах. Зачем ты туда залез? И особенно, когда с краю шел, он там поднял. Это ужасно. Адъютант говорит, ты позвони там Иосифовичу. Уточни, что он там, чем он там занимается. Позвонил. Что он сделал? Он взял, запустил культиватор и выровнял обочины. Ну, хорошо, только я это хорошо знаю. Не в рельефе дело, аккуратно надо. Надо, чтобы ты ему показал, что здесь глубже взять, здесь мельче. Я почему на пахоту, я тебе обращал внимание. Нам надо прежде всего обратить внимание на пахоту, потому что это деньги. Вот он трактор туда пригнал, хорошо, если отсюда. А да. Если с Кополя куда-то гнал, это представляешь, какие затраты? Трактор пригнать туда, расход топлива, потом этот культиватор культивирует, а если плохо вспахал, надо не два раза, а три раза культиватором пройти. Ты это хорошо знаешь. Затраты увеличиваются, и все от пахоты.
0: Новости.
1: В Белоруссии с 1996 года орденом матери было награждено 14 800 женщин. Об этом в преддверии Дня матери сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. В текущем году ордена матери удостоены 514 женщин, воспитывающих 5 и более детей, которые своим личным примером являются для общества образцом материнской заботы и самоотдачи. В министерстве отметили, что к ордену предоставляется единовременная денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточных минимума в среднем на душу населения. Орден матери был учрежден 13 апреля 1995 года. Первое награждение состоялось 14 октября 1996 года. В некоторых городах и районах Брестской области начали включать отопление в жилищном фонде. Об этом сообщили в областном управлении ЖКХ. По жилищному фонду начато включение в Барановичах, Драгичине, Иваново, Ивацевичах, Пружанах, Пинском и Столинском районах. В ближайшее время к этому списку добавятся другие города и районы области. В крупных городах пуск, как правило, длится в течение 3-5 дней. Отводится время на наладку, развоздушивание систем и прочие работы. Райцентры и сельские населенные пункты запускаются в большинстве случаев в течение одного дня, отметили в ЖКХ. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.BY» и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Боб Синклер и Кейша, I Can Wait. Именно они открыли наш музыкальный час и рады приветствовать вместе со мной вас в новом часе. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Искренне рад поздравить всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Если вы за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Вайбер. Для того, чтобы стать нашими дорожными корреспондентами и помочь другим водителям объехать тот или иной затор, ту или иную пробку. В ближайшие 2 часа только хорошая, полезная информация. Совсем скоро, кстати, уступаю микрофон Антону Кравченко и его программе «Автоновости». Свежая, актуальная информация из мира ревущих моторов только для вас и уже буквально в 17:20. Ну а в рубрике психологических лайфхаков «Разгрузка» расскажу, почему скромничать вредно и почему важно рассказывать другим о своих успехах. Это не хвастовство, это очень полезно. Это и не только в ближайшие 2 часа, что в музыкальном эфире. Совсем скоро это будет «Hold Me» от Евгения Тимошенко. Пораньше Swedish House Mafia и Lickie Lee Happiness is so sad. Что-то про соседа. А вот Ольга Серябкина будет петь до утра. Нет, в смысле, песня у нее так называется. И это случится буквально через одну музыкальную композицию от Вероники Цубиковой.
0: По дороге домой. Радио Брест. Там, где вы живете. Радио Брест. Наши песни.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
4: «Провиденс» наделяет речью свою морскую свинку.
5: Это не сработает.
6: Это мой голос!
3: Летим в кругосветное путешествие вместе с «Провиденс» и ее говорящей морской свинкой.
4: Я лечу!
5: В этом и проблема!
3: «Волшебное перо» в кино с 8 октября.
7: Категория 6+.
8: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
9: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко. Сегодня в программе. Лазер против объектива. Почему нельзя снимать автомобильные лидары в упор? И Audi может выпустить электрокар с турболагом и вибрациями. Инженеры Audi решили, что современные электромобили стали слишком скучными и стерильными, и запатентовали целую систему технологий, которая вернет им настоящий характер. Во-первых, они разработали систему отключения электромотора от трансмиссии, что позволит водителю буквально газовать на месте, наслаждаясь звуком и вибрациями мотора, даже когда машина стоит на месте. Во-вторых, система умеет имитировать турболаг, ту самую задержку при нажатии на газ, к которой так привыкли владельцы турбированных ДВС. В-третьих, предусмотрен временный буст мощности. Он срабатывает либо по прямому запросу водителя, как кнопка форсажа, либо когда искусственный интеллект предсказывает, что сейчас нужна максимальная отдача, например, при обгоне. Ну и для полного погружения – настоящие искры из-под колес, запах озона и вибрации при виртуальном переключении передач. Правда, это всего лишь пока патент, но он отлично показывает, что в погоне за экологичностью автопроизводители не готовы полностью отказаться от драйва и эмоций. В интернете набирает популярность видео от проекта «Хай-Тек», на котором мощный автомобильный лидар буквально вывел из строя камеру смартфона. И это не миф и не особенность только китайских авто. Эксперт по технологическому развитию Илья Ильинский объяснил физику процесса очень просто. Сам по себе лазер лидара имеет класс безопасности, безопасный для человеческого глаза. Однако камера страдает из-за оптики. Объектив смартфона, особенно при использовании зума, работает как лупа. Он собирает лазерный луч в крошечное пятно на матрице, и плотность энергии там становится губительной, выжигая пиксели. Эта проблема известна уже давно. Первый громкий случай, когда американский лидар испортил матрицу камеры Sony, произошел еще на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе в 2019 году. А недавно компания Volvo прямым текстом предупредила владельцев нового электрокара EX90 с лидаром Luminar не наводить камеру смартфона на его датчики. Так что, снимая футуристические машины, лучше держите камеру подальше. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный и северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2,4, днем 10-12, выше 0. В Пинске ночью 3,5, днем 12-14. В Бресте ночью 2,4, днем 11-13 тепла.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Размер платежа. Имеет значение.
7: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
8: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
7: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
8: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
7: И по телефону 146.
9: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера.

0: управлять деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общественного. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Я думаю, что это устоявшееся выражение как раз-таки лучшая тема нашей сегодняшней рубрики психологических лайфхаков «Разгрузка». Вас учили, что хвастаться некрасиво. Так вот, забудьте, психологи считают, что это правило придумали те, кто боялся конкуренции. Молчание о достижениях – это не скромность, это скорее саботаж собственного роста, по их мнению. Все дело в том, что мозг должен слышать ваш голос. Когда вы достигаете чего-то значимого, мозг выделяет дофамин. Это награда за усилия. Но если вы держите победу в секрете, вы лишаете себя второго всплеска. Проговорите успех вслух, хотя бы самому себе. Мозг получит подтверждение, то, что я сделал, важно. Так что формируется нейронная связь между действием и удовольствием. В следующий раз вам будет проще начать новое дело. Вы замечали, что после публичного признания хочется как-то двигаться дальше? Так вот, это не совпадение, это физиология. Центральная нервная система цепляется за реальные сигналы. Улыбка при стрессе снижает панику, слова об успехе снижают страх перед новыми задачами. Ну и что говорить о репутации? Она строится на том, что вы озвучиваете. Окружающие, они ведь не читают ваши мысли. Они видят только то, что вы им показываете. Если вы молчите о своих проектах, навыках и росте, люди будут судить о вас по той старой версии вас. Той, где вы были неуверенным новичком. Говорите об успехах. Это не для хвастовства. Это чтобы дать людям инструкцию. С вами можно советоваться по определенным вопросам. Вы компетентны, вы знаете, о чем вы говорите. Это не эгоизм. Это констатация факта. Хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, начните говорить о том, что вы сделали, иначе вас будут воспринимать по инерции, по старым эпизодам, когда вы скромничали. А вообще успех – это фильтр для токсичных людей. Как человек реагирует на вашу победу? Если искренне радуется, значит, он ваш союзник. Обесценивает, говорит, ну, у всех так, злится или переводит тему – вы нашли завистника. Это, кстати, ценная информация. Замалчивая успехи, вы лишаете себя подобного фильтра. Вы не видите, кто на самом деле желает вам добра. Говорите о достижениях, смотрите на реакцию, убирайте токсичных людей из жизни, оставляйте тех, кто поддерживает. Это не манипуляция, это своего рода гигиена общения. Сарафанное радио все же сильнее резюме. В мире жесткой конкуренции скромность работает исключительно против вас. Вы закрыли сложный проект, написали отчет, который сэкономил компании деньги, промолчали. Значит, для руководства этого не было. Мир – это не клумба с розами. Никто не будет искать ваши заслуги под слоем скромности. Делитесь успехами в рабочем контексте. То есть не ради похвалы, а ради того, чтобы ваши коллеги знали, к кому идти с вопросом. Это повышает вашу ценность без лишних усилий. Ваше имя начинает работать на вас, и сарафанное радио быстрее резюме и, кстати, честнее. Ваш успех может спасти не только вашу, но и чужую самооценку. Да, вы когда-нибудь видели, как кто-то добился того, о чем вы боялись даже мечтать, и думали, ну, слушайте, ну, если он смог, значит, и я смогу. Вот именно ваш рассказ о победе, особенно если вы начинали с нуля или преодолевали трудности, может разрушить чужой синдром самозванца. Ваш пример работает как якорь. Он дает разрешение другим действовать. Замалчивая успехи, вы лишаете мир вдохновения. Кто-то не получит сигнал, что все возможно. Подумайте об этом. Ваша история может стать чьим-то толчком. Одним словом, хватит прятать свои победы. Проговорите их, мозг получит дофамин. Окружение увидит вашу компетентность, токсичные люди отсеются. Работа начнет приходить сама, кто-то вдохновится вашим примером. Начните с одного предложения. Скажите кому-нибудь о том, что у вас получилось. Именно сегодня, именно сейчас. Да хотя бы себе скажите, какой я молодец. Потому что достижения в течение этого рабочего дня у вас явно были.
0: По дороге домой.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои» Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На эфирных 17.54, а это значит, что совсем скоро мы окажемся с вами уже в следующем часе. Кстати, следующий информационный час открывает моя коллега из отдела новостей Ольга Фалеева. Благодаря ней вы узнаете, в каких городах и районах Брестской области уже начали включать отопление в жилищном фоне. Фонде. Когда адвокаты Беларуси проведут акции по бесплатному консультированию. Ну и когда круизный теплоход «Беларусь» запустит прогулочные рейсы из Пинска для экскурсионных групп. Об этом и не только, более подробно вместе с Ольгой Фалеевой в самом начале следующего часа, поэтому не пропустите все самое актуальное и самое интересное.
0: По дороге домой. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. В некоторых городах и районах Брестской области начали включать отопление в жилищном фонде. Об этом сообщили в областном управлении ЖКХ. Все гор и райисполкомы приняли решение о начале отопительного периода. Подключены либо в стадии подключения все объекты социально-культурного назначения. Это первая группа потребителей. В среднем под 80% по области уже включено. По жилищному фонду начато включение в Барановичах, Драгичине, Иваново, Ивацевичах, Пружанах, Пинском и Столинском районах, рассказали в ЖКХ. В ближайшее время к этому списку добавятся другие города и районы Брестской области. В регионе функционируют 615 котельных. На обслуживании коммунальщиков находится более 5000 жилых домов с централизованным отоплением. В Брестской области аграрии убрали картофель на 80% площадей. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В хозяйствах региона уже накопали 109 тысяч тонн второго хлеба. В Брестской области картофель выращивают в 12 из 16 районов. Основные площади расположены в Лунинецком и Ивановском. На Брещине продолжают убирать овощи. Их в промышленных масштабах выращивают в 9 районах. Основные площади сосредоточены в Лунинецком районе. Овощи убраны на 47%. Сахарную свеклу убрали более чем на половине площадей. Сладкие корнеплоды поставляют на переработку на Жабинковский сахарный завод. Также на полях региона продолжается уборка кукурузы на зерно и силос. Параллельно аграрии занимаются поднятием зяби. 26-я международная научно-практическая конференция «Менеджмент вузовских библиотек» успешно завершилась в Брестском государственном техническом университете. На сессии «Интеллектуальная среда и поддержка открытой науки» обсудили, как библиотеки превращаются в цифровые хабы. В центре внимания внедрение искусственного интеллекта для анализа бигдата, развитие репозиториев открытого доступа и новые форматы работы. По итогам работы секции сформированы и единогласно приняты рекомендации. Они станут дорожной картой для вузовских библиотек на ближайшие годы.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Адвокаты Белоруссии 14 и 21 октября проведут акции по бесплатному консультированию ко Дню матери и Дню отца, сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут. Акции пройдут в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее о проведении акций в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Круизный теплоход «Белая Русь» 19 октября запустит прогулочные рейсы из Пинска для экскурсионных групп, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Это единственное речное судно, совершающее круизы по югу нашей страны. Рейсы будут осуществляться по маршруту Пинск и его окрестности. Прогулка может быть заказана туристическими операторами. Как сообщают организаторы, площадка также подходит для проведения совещаний и презентаций. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса из Витебска приедет на гастроли в Брест. Витебский театр – один из старейших в Беларуси, ему почти 100 лет. В его репертуаре спектакли на белорусском языке, причем разных жанров – от мелодраматической комедии до траги-гротеска. Афиша театра изобилует пьесами отечественных и зарубежных авторов, ставится как классическая, так и современная драматургия. Брестскому зрителю витебчане представят три спектакля. «Як воук мамой был», «Нечаканная родня», «Дамы и гусары». В Барановичах дан старт масштабному благотворительному проекту «Эра». Праздник объединил юных футболистов и хоккеистов. Для учащихся местных детских юношеских спортивных школ организаторы провели открытые тренировки с именитыми спортсменами. Мастер-класс по хоккею провел экс-защитник национальной сборной хоккейного клуба «Динамо Минск» Илья Шинкевич. А на футбольном поле с ребятами занимался экс-нападающий сборной Беларуси и Милана Виталий Кутузов. Помимо тренировок, ребят ждали интерактивные челленджи и участие в матче. Кроме того, будут исполнены мечты двух спортсменов. Юный футболист получит майки футбольного клуба «Барановичи» для родителей, а юный хоккеист отправится с командой на экскурсию в Минское «Динамо». В Брестской области завтра пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Проверку проведут с 12 до 13 часов. Будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории области, отметили в управлении. Спасатели обращают внимание, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. В студии Ольга Фалеева, далее новости партнеров и прогноз погоды. В «Золотой мечте» ювелирные украшения с выгодой до 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.09 на наших эфирных, а это значит, что продолжается вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, и мы вместе еще один час до 19.00. В этом часе рубрика «Music Box», и мы узнаем, сколько же стоит куртка Майкла Джексона, та самая, в которой он играл в клипе «Триллер». А вот в рубрике «Радио Компас» расскажу, где нужно находиться в Брестском регионе, а именно в Брестской области, чтобы единовременно побывать в бассейнах и Черного, и Балтийского моря. Вот такой план на ближайшее время. Ну и, конечно же, только хорошая музыка, только хорошим людям. Совсем скоро это полеры, Juicy Beat и немножечко классики 80-х, Glasgow, хотя песня совсем свежая. Пораньше Робин Шульц и Эмберс. А вот Джонни и Федук решили вдруг в середине осени вспомнить про лето. А почему бы нет? Так теплее будет совсем скоро, но после песни от Виталия Дроба.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Радио Брест. Знай наших.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
8: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
9: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
7: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперрусская стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
10: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
11: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Восемнадцать 22 на часах, и пришло время для нашей традиционной рубрики «Радио Компас» — путешествия по самым интересным и необычным местам Первого региона. Сегодня я расскажу вам о месте, где, казалось бы, обычная дождевая капля может определить свою судьбу — попасть в Черное море или Балтийское. Речь пойдет о водоразделе Днепра и Вислы возле деревни Селище в Ивановском районе. Ну, для начала немного географии. Представьте себе такую невидимую линию на поверхности земли. Дождевая вода, упавшая на одну сторону этой линии, будет стекать в одну реку, а на другую — в совершенно иную. Такие линии называются водоразделами. Ивановский район — это место особенное. Именно здесь, возле деревни Селище, проходит главный европейский водораздел. А это значит, что вода с одной стороны попадает в бассейн Днепра, который несет свои воды в Черное море, а с другой стороны — в бассейн Вислы и Западного Буга, которые впадают в море Балтийское. То есть, стоя на этом месте, можно буквально одной ногой быть в бассейне Черного моря, а другой — в бассейне Балтийского. В 2009 году здесь был установлен мемориальный знак. Это металлическая колонна, на постаменте которой размещены рельефные медальоны с картой информации о Днепровско-Бугском канале. Кстати, о канале. Днепровско-Бугский канал — это судоходный путь, который соединяет бассейны двух морей. Его история насчитывает столетия. Еще в 1655 году коронный канцлер Речи Посполитой Юрий Ассалинский впервые озвучил идею строительства канала, который соединил бы Припять и Буг. В 1775 году начались работы, а через 9 лет по каналу открылось движение. В 1784 году король Станислав Август Понятовский лично опробовал новый водный путь. С той поры канал стали называть королевским. Что нужно знать, если вы захотите увидеть это место своими глазами? Мемориальный знак находится на берегу Днепровско-Бугского канала. Здесь начинается канал, который соединяет его с озером Белое. От Бреста вообще до Селища около 100 километров. Можно добраться на автомобиле или даже рейсовым автобусом. Это место не просто географическая точка. Это напоминание о том, как вода связывает регионы и страны, как природа создает удивительные вещи, а человек на протяжении веков учится с этим взаимодействовать. Так что, если будете в Ивановском районе, загляните в Селище, постойте у мемориального знака, подумайте о том, что где-то высоко в небе облака еще не знают, в какое море попадет их вода. А вы стоите именно на той линии, которая определит их судьбу. Это была рубрика «Радио Компас». Хорошего вечера и легкой дороги домой. Ну и как раз-таки еще один компас, но только на этот раз по Бресту. Это наш дорожный корреспондент Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Итак, внимание, пересечение улицы 28 июля и Луцкая наносит разметку в сторону Ковалевки. От улицы Радужной до Каменецкого кольца меняют асфальт, посему там пробки. Ну и это еще не все. Мост 28 июля в сторону Грибного канала. В середине моста правая полоса перекрыта, посему будьте осторожны. Спасибо большое вам, Сергей. Мы же движемся дальше. В середине этого часа не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге домой. Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный и северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2,4, днем 10-12, выше 0. В Пинске ночью 3,5, днем 12-14. В Бресте ночью 2,4, днем 11-13 тепла.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Основано на реальных событиях.
5: Это будет автомобиль для русских дорог.
4: Иван Янковский, Паулина Андреева.
6: Ничего не говорите, можете испортить.
4: Битва.

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Итак, 18.39, это рубрика Music Box. И сегодня мы узнаем о том, насколько же будут жаркие баталии у фанатов Майкла Джексона, особенно у тех, кто желает обладать вещью кумира. Куртку из культового клипа Майкла Джексона «Thriller» выставят на аукцион. Торги пройдут с 7 по 9 октября в Абу-Даби. Информация об этом появилась на сайте аукционного дома «Джулианс». Кроме куртки, на торги будут выставлены еще 4 предмета одежды, принадлежавшие Джексону. Один из них – лоферы из того же клипа «Thriller». Также на аукционе можно будет приобрести перчатку Джексона и другие его лоферы, в которых он танцевал на телешоу «Motown 25». Именно там артист впервые продемонстрировал ту самую легендарную лунную походку. Перчатку Джексона рассчитывают продать за, 600-800 тысяч долларов. Лоферы из Motown 25 за 60-80 тысяч долларов, а обувь из Thriller оценили чуть дешевле, в 30-50 тысяч, совсем без ценок. Стоимость куртки не называется, но еще в 2018 году ее продали на том же аукционе Julian's почти за 300 тысяч долларов, а в 2024 ее оценили в 300, в сумму от 300 до 500 тысяч долларов. Напомню, что в апреле вышел байопик Майкла Джексона, который так и назывался «Майкл». Его много критиковали, но фильм показал невероятные результаты в прокате. Майкл собрал более 1 миллиарда долларов, что делает его самым успешным байопиком в истории. Причем не только музыкальным, а вообще Майкл обогнал даже «Опенгеймера». Уже начались съемки сиквела, то есть продолжение. Ожидается, что вторая часть Майкла выйдет в конце 27-го или начале 28-го года. Кстати, после выхода байопика песни Майкла Джексона, которые и так хорошо стримились, взлетели на вершины чартов. Даже сейчас, спустя полгода после премьеры Майкла, «Билли Джин» входит в топ-30 мирового Spotify. Альбом «Thriller» 82 года сейчас занимает 19-ю строчку Billboard 200. Это выше большинства новых релизов. На то он и легенда.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Nothing but the JT Holiday. Ой, извини, что-то TikTok вспомнился сразу. Это же звук оттуда прям был. И самые интересные нелепые ситуации, которые случались, сразу эти видосики вспомнились. Ну, мы, нас не видно, нас как раз только слышно. И слышно нас уже будет, кстати, недолго. А именно меня, потому что вечернее шоу «По дороге домой» заканчивается. Благодарю вас за внимание. Особая благодарность нашему дорожному корреспонденту по имени Сергею. Благодаря нему мы узнали, что у нас в центре Бреста не только творится на дорогах. И я думаю, что очень многие из-за его сообщений благодаря его сообщениям оказались в нужное время, в нужном месте. Мы прекрасно провели эти три вечерних часа, узнали массу интересной и полезной информации, узнали, что, оказывается, хвалить себя очень даже полезно, дабы следующие достижения вообще случились. Ну и, собственно, дорогие друзья, искренне желаю вам только хорошего, приятного, уютного осеннего вечера, ну и прекрасного завтрашнего дня. Вот он, понедельник, и прошел, какой бы он ни был, тяжелый, как его называют в поговорке, или легкий, все равно, но он завершается, и на пути у нас только хороший, прекрасный вечер и, естественно, замечательный день завтрашних свершений, больших свершений. Именно этого я вам желаю. Но пусть, конечно же, самых приятных неожиданностей будет гораздо больше, чем вы на то рассчитывали. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю. Всем пока.
0: «По дороге домой».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Минский район, передает Белта. Говоря о сфере ответственности министра и его ведомства, в целом Александр Лукашенко подчеркнул, что это в первую очередь контроль соблюдения технологий, будь то растениеводство или животноводство. Министр, в свою очередь, доложил, что в нынешнем году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа. Президент Беларуси в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей.
2: Мы уже понимаем, что результат будет положительным. Да. Но важна динамика, насколько он будет положительным. Потому что одно дело песок и пустая земля, как в народе говорят, пустая земля, крестьяне. А другое дело ты внес. Даже только чисто этот шлам. А если ты еще внес с торфом и органикой, ну слушай, это красота, структура почвы улучшается. И урожайность, конечно, будет лучше. Но вопрос в том, чтобы сравнить, насколько это лучше и так далее. Но ты запомни, и особенно ты. Мне нужен ответ на вопрос, что будем делать с этими отходами. Конечно, сюда логистика, это удорожание, это вопрос. Но у нас там песка хватает. И у него, и в Гомеле, и в Бресте. Там мы можем вносить это в почву. Это, конечно, на годы. Но мы должны этот эксперимент провести, чтобы четко ответить на вопрос, что делать с этими шламами. То, что органика даст хороший результат, мы это уже с продвек узнаем, это для нас важно. Но, как ты сказал, органики не хватает. Если это даст результат хороший, ну, примерно как органика, пусть там, конечно, будет похуже, но вдруг, ну, тогда будем развозить эти горы и уносить. У нас есть куда уносить. Ну, и, конечно, будем начинать, чтобы нас это братья научные не упрекало, что мы тут закислим, засоряем почву. Вот будем носить на таких горах, где в основном пески. У нас таких гор много. Если это даст хороший результат, значит, хорошо. Вот в чем смысл сегодняшней работы и этого эксперимента.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестские коммунальники готовы к предстоящему зимнему сезону, информирует телеграм-канал горисполкома. Подготовлена 71 единица специализированной техники, 30 пескоразбрасывателей, 11 снегоуборочных машин, 13 погрузчиков и 17 самосвалов. Заготовлено 25 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 1396 ящиков с песком. Для своевременной посыпки они будут выставлены возле остановочных пунктов, пешеходных переходов и на тротуарах города. И в завершение. Во время регулярного мониторинга соцсети TikTok было выявлено видео, на котором подростки пробрались на закрытую огороженную территорию в Бресте. Специалисты коммунальных служб города отреагировали незамедлительно, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи и закрыть доступ посторонним. Заменена часть поврежденного ограждения, пролеты забора усилены арматурой и обнесены колючей проволокой. Установлены предупреждающие таблички о запрете входа, дверные проемы на решетках дополнительно укреплены армирующими конструкциями. Родители просят объяснить детям, что заброшенные объекты – это зоны повышенной опасности. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.

ровнее. Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

мне бы настал. Ты целый океан, но другие вода. Никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам. Я тебя никому

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9-14 градусов. В Барановичах ночью 2-4, днем 10-12 выше 0. В Пинске ночью 3-5, днем 12-14. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 тепла.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн.бай. По телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичах.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.

лета. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.
0: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах 10-12, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 11-13 выше 0.
2: Слушай наших!